царские подарки. Наверное, лучшие подарки все стараются поднести царям. Все-таки получить расположение или внимание от самодержца всегда полезно. Но какие же подарки должны дарить цари? Сделать подарок всем детям царства на Рождество – замечательный царский подарок. Или объявить налоговые каникулы, или еще лучше – прощение долгов. Если такое произошло бы в каком-то из государств, его царь был бы самым популярным в истории. А что небо? Царствие Небесное делает невероятный подарок каждому из живущих. И его царь объявляет величайшую во Вселенной амнистию. Все долги перед небом прощены, каждый грех отпущен. От человека лишь требуется принять дар. Иисус при каждой встрече отпускал и прощал грехи людям. Больные, немощные, обреченные, отверженные и даже осужденные получали прощение из уст самого Господа. Больше, чем явление силы, больше, чем накормление тысяч, воскрешение мертвых, очищение прокаженных, для Христа было прощение грехов. Можно в тюрьме накормить человека, напоить стаканом воды или даже дать таблетку, но сделать его свободным от вечного наказания – это настоящий дар и благодеяние. И потому Христос, отправляя своих учеников на миссию, напоминает им о самом важном задании – отпускать грехи людям. Апостолы должны были осознать, что от их благовестия зависело, узнают ли живущие о Божьей благодати в прощении грехов. И потому звучат слова: «Кому простите, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Мы глашатаи Его великого дара, и нам нужна Его сила и власть в ответственном процессе евангелизации.

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 28 июля. Наша тема сегодня «Не отрекайтесь от моей веры». Это слова Христа, обращенные к верующим Пергама, которые страдали от гонений. И Христос говорит: «Не отрекайтесь от моей веры». Слово «отрекаться» — греческое слово «арнеомай». И я прочитаю из второго тома книги «Драгоценные истины». Слово «арнеомай» относится к человеку, который перестал быть верующим, оставил, отошел, умыл руки и ушел от кого-то. И мотивом стала боязнь других людей или страх гонений. Верующие в Пергаме уже подумывали о том, чтобы отказаться от Иисуса, чтобы спасти собственные жизни. И Иисус говорит им: «Не делайте этого. Не отрекайтесь от веры». Иисус заповедал им остаться верными, даже когда им тяжело. То же самое Христос говорит нам сегодня. Не отрекайтесь от того, что знаете. Оставайтесь верными до конца. Будет награда. Подумайте об этом сегодня.

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, как научиться быть с людьми и при этом не поступаться своими убеждениями. Я вспоминаю свои школьные годы в советское время. Меня самым невероятным образом захватывала русская литература. Я часто ловил себя на мысли, что мы воистину должны гордиться нашими достижениями, победами, целями, как страна, частью которой я себя втайне ощущал. Чем больше я погружался в произведения наших классиков, тем больше я становился патриотом своего народа. Юной душой уже тогда я отделял зерно от мякины. Меня тянуло народное и отталкивало советское. Когда зазвучал голос Высоцкого, Талькова, когда я стал читать произведения поэтов и писателей-диссидентов, Шаламова, Набокова, Волошина, я много раз втайне присягал себе, что буду жить, как эти люди, которые, несмотря на непризнание и даже изгнание, не изменили своей родине. И не надо христианам бояться слова «родина». В этом слове, в этом корне наши родители, наша родословная, наш род, то есть мы, как люди. Слова «родина» и «народ» произошли от одного корня. Для меня всегда был памятным день победы над фашистской Германией, который отмечали ежегодно 9 мая. Пусть хоть теперь, будучи взрослым, я сознаюсь, что это был мой самый любимый праздник в году. В этот день всегда было много цветов, с раннего утра звучала музыка на маленькой аллее славы с памятником советскому солдату, который стоял в парке нашей сельской школы. Собиралось много народа. Все ученики школы выстраивали стройные ряды, а напротив, на стульчиках, садились ветераны войны. Это был единственный день в году, когда эти старые, изможденные тяжелой жизнью и сельским трудом мужчины и женщины надевали костюмы и вешали на грудь ордена. Говорились торжественные речи, вспоминали войну, плакали, дарили друг другу много цветов. До сих пор я помню слова этой песни. «День Победы! Как он был от нас далек! Как в костре потухшим таял уголек! Были версты, обгорелые в пыли! Этот день мы приближали, как могли! Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей! Дни и ночи битву трудную вели! Этот день мы приближали, как могли! Здравствуй, мама! Возвратились мы не все! Босиком бы пробежаться по росе, пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах, этот праздник сединою на висках, эта радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Мое сердце было готово выпрыгнуть из груди. И знаете, чего мне больше всего хотелось в эти минуты? В рядах между ветеранами сидел мой дядя Иван, старший брат моего отца. Он прошел войну до самого Берлина, имел награды, но был неверующим. Так было в то время принято называть людей, которые не посещали нашу сельскую общину. Так вот, мне всегда, из года в год, так хотелось подойти к нему, посмотреть в глаза и от всего сердца сказать огромное спасибо за наше безоблачное детство. Хотелось его поцеловать, крепко пожать ему руку, как воину-освободителю. Я его очень уважал. Но этого делать было нельзя. Он был неверующим. И вообще весь праздник был не наш. У народа были свои, а у нас свои праздники. Мы же не от мира сего. Мы продолжим эти размышления в следующей передаче. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.

он счастлив, пока я срываюсь, будто с высотки. Жизнь так коротка, Бог оставил на мне отпечатки, освободил из клетки мои капилляры, сотканы им. Ему нужна буря, в которой он со мной до конца. Проверить меня, показать, кто он и кто есть я, чтобы пришла его слава, покой, мир среди ужаса, горя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как они живут проклятой жизнью. «Если Бог даст вам богатство, вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать. Он живет проклятой жизнью», – сказал он в видеообращении, опубликованном на канале в Рутюб. «Богатство, которому человек представлен как раб, отнимает сон и аппетит», – добавил священнослужитель. «Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы приставлены к этому золоту. Вы бы прокляли его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь», – подчеркнул он. С 4 по 8 августа в Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. В Москве священник начал освещать машины в очереди за бензином. К борьбе с топливным кризисом подключился служитель РПЦ из московского храма, пришедший на заправку и осветивший десяток машин в очереди. Клирик Александр Сергеев рассказал телеграм-каналу «Осторожно новости», что спустя 15 минут его выгнала сотрудница АЗС, указав на частную территорию. По словам священника, это была его личная инициатива, а не спущенная из церковного ведомства. После изгнания он продолжил освещать машины за территорией заправки. «Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, так сказать. А благодать Божия, наоборот, может им помочь, может очередь быстрее сдвинется», – поведал Сергеев. «В этом нет смысла, потому что люди находят какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы быть настолько грубыми, насколько это возможно», – сказал Джон Купер в интервью Crosswalk Headlines. Критика Купером социальных сетей отчасти послужила вдохновением для нового хита группы «Скрем», который является комментарием к порочности общества и реакции человечества на хаос. Он называет социальные сети «клоакой», где люди постоянно орут друг на друга. «Все учат тебя, как жить», – сказал он, добавив, что хотя некоторые советы могут быть безобидными, многие из них носят деструктивный характер и содержат такие высказывания, как «я ненавижу тебя, потому что ты со мной не согласен и ты разрушаешь мир». Фронтмен группы Skillet не боится затрагивать темы, которые могут вызвать споры, будь то его христианская вера, состояние общества или жизнь в целом. В израильском городе Бней-Брак вводится разделение пешеходных зон для мужчин и женщин. Таким образом, власти израильского города официально одобрили введение раздельного движения мужчин и женщин на пешеходных тротуарах. Инициаторы нововведения ссылаются на религиозные нужды местных общин, однако противники указывают на незаконность подобных мер. Муниципальное решение о разделении мужчин и женщин нарушает действующие прецедентные постановления Верховного суда страны, говорят критики. Таковы были наши новости на сегодня, новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим». Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 28 июля. Чего вы ждете? Благ Господь к тем, кто уверенно ожидает от Него добра и надеется на Него, к тем, кто ищет Его. Плач Иеремии 3:25. Расширенный перевод Библии. После того, как вы помолились и попросили Бога о чем-то, уверенно ожидайте ответа. И не теряйте надежду. Надежда – это уверенное и радостное ожидание чего-то хорошего. Все свое детство и юность я жила с дурными предчувствиями. Во мне был унылый дух, как написано в притчах 17:22. Я ждала от жизни только плохого. Мне кажется, что многие люди перестают надеяться на что-то хорошее, потому что боятся разочарований. Однако Бог хочет, чтобы мы уверенно ждали от Него добра, потому что Он благ. Не будьте пассивны. Не ждите, что нечто хорошее произойдет само по себе, пока вы будете наблюдать и бездействовать. Хотя в сегодняшнем стихе говорится об ожидании, в нем также подчеркивается, что нужно ожидать уверенно. Когда я жду от Бога ответа на свои молитвы, я исповедую вслух отрывки Писания. Они напоминают мне о Его обещаниях и ободряют меня. Божье Слово обладает созидательной силой. Когда мы произносим вслух отрывки из Него, мы сеем семена, которые принесут урожай в будущем. Если вы помолились и ждете ответа дольше, чем рассчитывали, поблагодарите Бога за то, что Он занимается вашей проблемой. Не проявляйте нетерпения. Скажите Богу, что вы уверенно ожидаете ответа и предвкушаете перемены к лучшему. Не жалуйтесь и не ворчите, если вам приходится ждать. Радуйтесь тому, что ответ уже в пути. Божье слово на сегодня. Не отчаивайтесь. Бог занимается вашей проблемой. И вы обязательно увидите результаты. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, почему для создания семьи обязательно нужно бракосочетание в церкви?
1: Это очень интересный вопрос, который связан с христианской практикой, берущей свое начало очень и очень давно. И на это есть причины. В действительности в Библии нет какого-то одного конкретного места Писания, в котором было бы сказано, для того, чтобы создать семью, нужно обязательно предстать перед пастором и совершить вот такую-то церемонию или такой-то обряд. Но в Библии есть другие указания относительно семьи, которые делают подобный подход очень даже логичным, рациональным и даже необходимым. Прежде всего, когда мы читаем историю сотворения человека, то в ней особое место уделяется тому, что Бог сам лично был дизайнером, автором, создателем семьи и даже тем, кто сочетал первую семью. То есть он соединил, он представил Еву Адаму, и он провозгласил их одним единым целым. Более того, в Новом Завете написано о том, что Бог сочитывает людей. Написано, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. То есть Бог в своем плане, создавая творение, создавая человечество, уделяет семье чрезвычайно большое значение. Поэтому он сам лично участвует в этом процессе. И поэтому он предъявляет чрезвычайно важные требования к тому, как создается семья и как люди относятся к ней. Исходя из всего этого, наиболее логично предположить, что когда мужчина и женщина соединяются воедино в союз, который будет неразрушимый, неразлучный союз, они дают друг другу обещания, они заключают завет. И вот этот процесс заключения завета, он осуществляется в обстоятельствах, в обстановке наивысшей торжественности и перед лицами, которые обладают максимальным авторитетом. Вот почему в бракосочетании обычно участвуют родители жениха и невесты, участвуют их друзья, близкие, и по этой причине в этом процессе участвуют и пасторы церкви. Пасторы церкви, они представляют в данной точке, представляют церковь, они говорят или присутствуют там от лица Божьего Слова. И их задача заключается в том, чтобы показать всем присутствующим и прежде всего молодым то, что действие, которое происходит, вот это соединение двух человек воедино, это не просто частное дело двух людей, а это дело, которое имеет наивысший статус в Божьей системе ценностей, и Бог имеет самое непосредственное отношение к происходящему. Вот почему во время бракосочетания молодые дают обещания друг другу, торжественное обещание. Они прежде всего обещают верность, они обещают, что они будут посвящены друг другу, независимо от обстоятельств жизни. Кроме того, в это время пастор церкви дает им наставление, он объясняет им, что значит семья, какое Божье отношение к семье, каким должно быть отношение мужа, какой должна быть роль жены в этом всем процессе. И таким образом пастор представляет Божью сторону, объясняя, и в ответ на это молодые дают обещание, что мы в действительности видим себя, видим свою семью, видим свою ответственность такой, как она представлена в Священном Писании. И поэтому они все вместе потом обращаются в молитве к Богу с тем, чтобы попросить Божьего благословения на создавшуюся семью. Мы только тогда имеем право или можем просить о Божьем благословении, когда мы делаем то, что он, или то, что мы, то, о чем идет речь здесь, когда мы делаем в соответствии с тем, что Бог говорит. Вот по этой причине бракосочетание в церкви – это, конечно же, наиболее логичное и точное отношение к подходу, или наиболее точный подход к созиданию семьи.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы всегда можете на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Как здорово, что вы с нами. Радио Пилигрим.

0: Радио Пилигрим. Мы с вами даже ночью.
1: Наш Бог реален, наш Бог живой, и Он покажет нам силу и славу свою. Мы будем взывать Господа, и Он сказал, что ответит.

Христианские притчи. Глиняные горшки. Монах пришел как-то к своему наставнику и говорит: «Отче, сколько раз хожу я к тебе, каюсь в грехах, сколько раз ты наставлял меня советами, но я не могу исправиться. Какая мне польза приходить к тебе, если после наших бесед я снова впадаю во грехи свои?» Ава ответил: «Сын мой, возьми два глиняных горшка, один с медом, а другой пустой». Ученик так и сделал. «А теперь, — сказал учитель, — перелей несколько раз мед из одного горшка в другой». Ученик снова послушался. «Теперь, сынок, посмотри на пустой горшок и понюхай его». Ученик посмотрел, понюхал и говорит: «Отче, пустой горшок пахнет медом, и там на донышке осталось немного густого меда». «Вот так, — сказал учитель, — и мои наставления оседают в твоей душе. Если ты ради Христа усвоишь в жизни хоть часть добродетели, то Господь по милости своей восполнит их недостаток и спасет твою душу для жизни в раю. Ибо и земная хозяйка не сыплет перец в горшок, который пахнет медом. Так и Бог не отринет тебя, если сохранишь в душе хоть начало праведности».

метро. Несется вагон за вагоном, мелькают станции, мелькают люди, голоса. Хоть голосов не слышно из-за шума у перрона, но за людей очень многое говорят глаза. Кто-то спешит очутиться в своем уютном доме, там, где его ждут любящие дети и жена. Кто-то мечтает навсегда остаться на перроне, чтобы не быть там, где не ждут его никогда. Кто-то что-то читает, нервно теребит страницы, погружаясь головой в историю чьих-то побед. А этот мир его мало волнует, как и лица, которых для него, собственно, тоже здесь и нет. Кто-то не вылезает из смс-сообщений и с трепетом ждет, что вот-вот ответит она. Кто-то уже отвечает, а меня тут вообще нет. Я просто наблюдаю за перроном из окна.

0: тишина.
1: Опять мелькают станции, опять мелькают люди.
0: Нет, стоп, так не может больше продолжаться. Опять мелькают станции, опять мелькают люди. Ты видишь эти миллионы погибающих судеб. Где-то в сердце щелчок, и ты не можешь не сражаться. Ты видишь миллионы погибающих людей. И не секрет для тебя, куда им всем дорога. Ты видишь не преступников, а божьих детей, которые всего лишь навсего забыли Бога. Тебя не беспокоит суета, что в этом мире. Тебя не мучают проблемы этих всех людей. Но ты забыл, что ты призван не прятаться в квартире, а говорить о том, что Бог их любит всех сильнее, чем любит мама детей своих. И это правда. Он доказал свою любовь тем, что пошел на крест. Он умер за тебя, а значит, будет

0: Как здорово, что вы с нами. Радио Пилигрим.
1: Как относиться к похвале? В Библии есть замечательное место в книге притч. Что плавильня для серебра, горнило для золота, то для человека уста, которые хвалят его. Наставление, данное нам мудрым Соломоном, предупреждает об опасности хвалебных отзывов и призывов. Конечно, это в том случае, если они, похвалы, направлены к нам. Похвала испытывает нас больше, чем порицание. В том случае, когда нас ругают или критикуют, мы не слишком способны почивать на лаврах и скорее будем оправдываться, чем снисходительно улыбаться. Справедливо будет высказывание: хочешь испытать человека – поругай его. Хочешь узнать, что у него внутри – похвали. Человек, постоянно живущий в лучах славы, рискует потерять связь с действительностью. Большое количество восторженных слов способно вскружить голову не хуже, чем доза наркотиков, уводя из реальности. Но разве хвалить это плохо, спросите вы? Нет, конечно, хвалить хорошо и нужно, особенно детей и неопытных. Хороший комплимент или одобрение – это прекрасная поддержка. Но как нам научиться хвалить других так, чтобы не вкладывать в чужую гордость? Это хороший вопрос. Нельзя кормить человека одними конфетами, даже если он их всецело заслуживает. Мне кажется, выход в благословениях. Мы порой незаслуженно забываем эту прекрасную возможность ободрить с пользой, обращая внимание человека на Бога, а не на себя. Благословение, оно, как и благочестие, всегда полезно. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Живем на сцену мы тут! Иисус Воскрес!

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Минута назидания. Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями проповедника. И надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Держи, что имеешь. Се гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Откровение 3 глава, 11 стих. Замечательная фраза Сына Человеческого из книги Откровения звучит предупреждением для всех христиан. Или только для пасторов. Может, вообще для ангелов? Там так и сказано. Ангелу Филадельфийской церкви напиши. А может, любого из нас Бог видит как ангела? Но ведь мы выше ангелов, значит, ближе к Богу, значит, более бескомпромиссные требования к нам. Все, что написано в Библии, нас касается и к нам говорится. Мы предупреждены. Мы можем потерять что-то важное. Обычно, если я боюсь потерять кошелек, я крепко сжимаю его в руках. Если ветер срывает с меня шапку, держу шапку. Если боюсь потеряться сам, держусь за того, кто знает, куда идет. Все самое ценное у нас под замком и под контролем. Но здесь что-то иное. Суть фразы в том, что сохранить самое важное, свое, мы можем, оберегая чужое. Это чужое порой не кажется нам значимым. Вот представьте себе хоккеистов, которые выходят на лед без формы и клюшек, прямо из кафе, соревноваться за чемпионство со своими соперниками. А зачем нам форма, решают они? Мы и так чемпионы. Всем и везде об этом не раз уже сказано. Мы-то на площадке отбываем формальность. И вот в конце игры они глубоко удивлены, что награждают не их. Что за недоразумение, возмущены спортсмены. Никто, да еще с таким пиаром, не объявлял себя чемпионами. Все средства массовой информации громогласно надели им венцы победителей. И вот пролетели. Берегли свои венцы и потеряли их. Потеряли, потому что берегли не тем, чем надо. А чем было надо? Мы догадливее нерадивых хоккеистов и подскажем им клюшками. Клюшками и коньками, майками с орлами, шлемами. Вот чем надо было сохранять свои медали. Эх. Это образ. Мы дети Божии, а мир – поле духовного сражения. Придет время, и мы сложим свои клюшки, а взамен получим венцы, которые навсегда и станут нашими. А пока великая игра не закончилась, нужно сказать себе: крепче держи клюшку, а клюшкой – шайбу. Согласитесь, что Олимпиада – время богатое на примеры. Но я не хоккеистов критикую. Я создаю понятный нам образ, задеваю за живое. Сыплю соль на раны, дабы не забыть про соль. Так что же должен крепко держать ангел Филадельфийской церкви? От чего зависит результат его служения Богу? Без чего не получит он своего венца, а награду его может получить кто-то другой? Вопросы эти пусть не дают нам покоя. Ответы рядом. Вот они, читаем. «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего». Откровение, 3 глава, 8 стих. Две вещи должен я хранить, пусть и нет у меня никаких сил. Это Слово Божие и имя Божие.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как они живут проклятой жизнью. «Если Бог даст вам богатство, вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать. Он живет проклятой жизнью», – сказал он в видеообращении, опубликованном на канале в Рутюб. «Богатство, которому человек представлен как раб, отнимает сон и аппетит», – добавил священнослужитель. «Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы приставлены к этому золоту. Вы бы прокляли его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь», – подчеркнул он. С 4 по 8 августа в Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. В Москве священник начал освещать машины в очереди за бензином. К борьбе с топливным кризисом подключился служитель РПЦ из московского храма, пришедший на заправку и осветивший десяток машин в очереди. Клерик Александр Сергеев рассказал телеграм-каналу «Осторожно новости», что спустя 15 минут его выгнала сотрудница АЗС, указав на частную территорию. По словам священника, это была его личная инициатива, а не спущенная из церковного ведомства. После изгнания он продолжил освещать машины за территорией заправки. «Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, так сказать. А благодать Божия, наоборот, может им помочь, может очередь быстрее сдвинется», – поведал Сергеев. «В этом нет смысла, потому что люди находят какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы быть настолько грубыми, насколько это возможно», – сказал Джон Купер в интервью Crosswalk Headlines. Критика Купером социальных сетей отчасти послужила вдохновением для нового хита группы «Скрем», который является комментарием к порочности общества и реакции человечества на хаос. Он называет социальные сети «клоакой», где люди постоянно орут друг на друга. «Все учат тебя, как жить», – сказал он, добавив, что хотя некоторые советы могут быть безобидными, многие из них носят деструктивный характер и содержат такие высказывания, как «я ненавижу тебя, потому что ты со мной не согласен и ты разрушаешь мир». Фронтмен группы Skillet не боится затрагивать темы, которые могут вызвать споры, будь то его христианская вера, состояние общества или жизнь в целом. В израильском городе Бней-Брак вводится разделение пешеходных зон для мужчин и женщин. Таким образом, власти израильского города официально одобрили введение раздельного движения мужчин и женщин на пешеходных тротуарах. Инициаторы нововведения ссылаются на религиозные нужды местных общин, однако противники указывают на незаконность подобных мер. Муниципальное решение о разделении мужчин и женщин нарушает действующие прецедентные постановления Верховного суда страны, говорят критики. Таковы были наши новости на сегодня, новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 28 июля. Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Притчи 10 глава 26 стих. Всем хорошо известно, что уксус портит и разрушает зубы. Также и дым при попадании в глаза сразу щиплет, и мы зажмуриваемся и начинаем тереть глаза. Вот именно таков ленивый человек для посылающего его. В Евангелии от Матфея и от Марка мы читаем великое поручение Господа, в котором написано: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Каждый христианин призван проповедовать Евангелие, а многие призваны нести свет Евангелия в далекие страны. Но часто мы попадаемся на крючок лени и не можем выполнить то дело, к которому призваны. Лениво работаем. Немного поспим, немного подремлем, немного полежим, и Божье Слово говорит, что именно в это время и приходит бедность. И даже видя нужду во спасении, ленимся и не несем Божье Слово людям, не даем им Евангелие спасения. Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь из христиан был для Божьих глаз не благословением, а дымом, от которого щиплет глаза. Возлюбленные, где бы вы ни работали, где бы вы ни находились, не ленитесь. Будьте бодрыми, будьте трудолюбивыми и результативными. Да благословит вас Господь. Амен.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной.

0: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 27. Псалом Давида. «К Тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Не погуби меня с нечестивыми и делающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло». Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими. За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь, крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею. Господь – крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ твой и благослови наследие твое. Паси их и возвышай их вовеки. Глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти, и, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали Ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, Он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Тогда был у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Меж тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву!» Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят!» Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших!» Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетший венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного одного киренеянина по имени Симона, всего заставили нести крест его, и, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого! Если ты сын Божий, сойди с креста!» Подобные первосвященники с книжниками, старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти! Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него! Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий сын!»» Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахвани!» То есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, а другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Завидеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“, и будет последний обман хуже первого“». Пилат сказал им: «Имеете стражу? Пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 7. И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Озии, царя иудейского, Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давидову и сказано: «Сирияне расположились в земле Ефремовой». И всколебалось сердце его и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу. И сказал Господь Исаии: «Выйди, ты и сын твой Шиар-Ясуф, навстречу Ахазу, к концу водопровода Верхнего пруда, на дорогу к полю Белилинчьему, и скажи ему: „Наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, как от разгоревшегося гнева Рецина и Сириян и сына Ремалиина. Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря: „Пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиилова“. Но Господь Бог так говорит: это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии – Дамаск, и глава Дамаска – Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. И глава Ефрема – Самария, и глава Самарии – сын Ремалиин. Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены». И продолжал Господь говорить Кахазу и сказал: «Проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз: «Не буду просить, и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия: «Слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Емануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходились со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя Ассирийского. И будет в тот день... Даст знак Господь мухе, которая при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле Ассирийской, и прилетят, и усядутся все они по долинам опустелым и по расселенным скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревам. В тот день обреет Господь бритвою, нанятую по ту сторону реки царем Ассирийским, голову и волоса на ногах, и даже отнимет бороду. И будет в тот день, кто будет содержать корову и двух овец, по изобилию молока, которое они дадут, будет есть масло. Маслом и медом будут питаться все оставшиеся в этой земле. И будет в тот день, на всяком месте, где росла тысяча виноградных лоз, на тысячу сребреников будет терновник и колючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить туда, ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником. И ни на одну из гор, которые расчищались борозняками, не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника. Туда будут выгонять волов, и мелкий скот будет топтать их». Глава 8. «И сказал мне Господь: возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом Магер, Шилалх, Хаш, Бас. И я взял себе верных свидетелей, Урию, священника, и Захарию, сына Варахиина, и приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь: нареки ему имя Магер, Шилал, Хаш, Бас, ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить «отец мой, мать моя», богатства Дамаска и добычи самарийские понесут перед царем Ассирийским». И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще: «За то, что этот народ пренебрегает водами Силаама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалиным, наведет на него Господь воды реки бурные и большие, царя Ассирийского, со всею славою его, и поднимется она во всех протоках своих, и выступит из всех берегов своих, и пойдет по Иудее, наводнит ее, и высоко поднимется, дойдет до шеи, и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли твоей, Эммануил. Враждуйте, народы, но трепещите и внимайте, все отдаленные земли. Вооружайтесь, но трепещите. Вооружайтесь, но трепещите. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем сего народа, и сказал: не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он – страх ваш, и он – трепет ваш». И будет он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих. Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Яковлева, и уповаю на Него». Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. И тогда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и чародеям, к шептунам и чревовещателям. Тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего. И взглянув вверх, и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел.

Аллилуйя. Только Ты, Господь. Только Ты. Только в Тебе успокаивается душа наша. Только в Тебе мир Бог.

0: Доброе утро, друзья, всем на радио «Пилигрим», и прошу прощения за некоторую задержку. Николай Викторович, вы на связи?
1: Да, я на связи, также всех приветствую в это утро. Хотелось бы, чтобы оно было добрым. Меня слышно?
0: Да, слышно.
1: Да. Настоящее утро, оно в том числе начинается с реализации наших этических предпочтений.
0: А это как?
1: То есть мы живем не так, как мы хотели бы. Нас нечто связывает. Mm-hmm. А связывает требования этики в том числе. И вот есть один текст в послании Петра. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». То есть...

0: запрещений, ограничений, повелений и всего прочего. И в любом направлении жизни есть этические предписания. И когда Петр говорит удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, здесь не обязательно нам с вами нырять в какие-то крудиады, семь смертных грехов. Нашу этическую позицию прежде всего наступают какие-то наши личные желания, намерения. Ну, к примеру, плотские похоти, восстающие на душу. Самое элементарное — человеческая лень. Такая, ну, естественная, ну, томящая человека. Вот, когда нужно подниматься с постели, ему хотелось бы еще поспать. Верно? Поэтому будильник заводит себя, ограничивает. Безответственность даже. Самонадеянность чрезмерная. И хорошо, когда у нас есть наставник. Мы в данном случае говорим о Евангелии, верно? То, что мы выбираем, это наш добровольный выбор. Но стоит отметить, что в жизни у человека далеко не всегда бывает добровольный выбор. Мы связаны. Если бы не было необходимости в самоконтроле, то не было бы и никакой этики нигде. Но тем не менее, этика нас связывает.
1: А чем этика отличается от закона? Вот здесь понять бы еще.
0: А этика есть часть закона. Тут

0: сосуществовать. Хотя в какой-то мере этика, она касается и нашего личного самоустройства, которое, например, кроме нас никто этого не знает. В противном случае люди бы, если бы они не были движимы, я не говорю ограничены, а движимы этическими предписаниями, они бы страшно очень все выглядели. Они превратились бы в животных, если не сказать хуже. Например, возьмите овец. Если овцу периодически не состригать с нее шерсть, во что она превратится?
1: Во что-то лохматое.
0: Такое, мало того, что это будет бесформенный ком шерсти, в этом коме шерсти заведутся всевозможные паразиты, он будет весь в репьях, и, понятно, будет вызывать изумление и ужас. Вот по этой причине есть стрижка овец. Это этика своего рода для стада. Этика, она только отчасти касается сферы нашего служения пред Богом. Это наша личная форма поведения, прежде всего. И вот в первом послании Петра об этом довольно-таки подробно и понятно сказано, хотя указания примитивные, кажется. И когда мы открываем соборное послание самого апостола Петра, который видел Христа лично, который принял от него наставление. И вот здесь мы в ожидании глубочайших каких-то премудростей вдруг сталкиваемся с чем-то банальным и примитивным. Ну, если в той же второй главе Петра продолжать поиски разъяснения темы нашей. Вот он говорит следующее. Итак, это же этика. Отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Вот начинается этика. Как это отложить? Ну, здесь вопрос другой. Собрание, послание соборное к здравым людям. Мало того, к возрожденным людям, верно, Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным там, в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифании, избранным по предвидению Бога. Послушайте, человек избранный по предвидению Бога, его Дух Святой посетил, возбудил в нем намерение следовать за Христом, и вдруг такое странное указание апостола, отложивши всякую злобу. Да нам что-то непонятно, Юрий Анатольевич, отложивши всякую злобу. О чем речь? А речь идет о том, что, ну, по словам того же Петра, он говорит, что я возбуждаю ваш чистый смысл напоминания. Оказывается, мы склонны забывать. Мы склонны пропускать на себя влияние этого мира. И этика подразумевает ежедневную, если даже не ежечасную работу над своим характером. Ну, есть такая фраза наставническая, там, возьмите себя в руки. Вот даже, ну, группа музыкантов, ну, оркестр назовем это, да, у каждого в руках инструмент, партитура.

0: малейшее движение его дирижерской палочки, и нужно начинать работу. Чтобы начать эту работу, надо выписать целый ряд предписаний. Так и по нашей жизни. И по нашей жизни здесь в своем послании Петр, ну, во-первых, нас предупреждает, что мы, ну, нас и во все времена ничего не менялось, по сути. О чем мы иногда забываем, вот говорят в данном случае об этике. Мы не всегда учитываем негативное влияние на нас, окружающих людей, окружающей атмосферы. Если во времена Петра это имело один оттенок, то сегодня влияние людей этого мира на нас, оно уже обретает катастрофический характер. С чем мы не можем не согласиться, верно? Потому что
1: ну, да.
0: даже не выходя из своей комнаты, мы подвергаемся влиянию этого мира через средства массовой информации, от которых мы никуда не сможем деться, о чем и Евангелие говорит, что мы не можем выйти из мира. В этом отношении вот, в начале 4 века возникло интересное такое течение, монастырское течение, правильно? Что оно, его корни какие? Люди решили просто выйти из этого мира по причине его негативного влияния.
1: Ну, так часто бывает, да.
0: Может быть, отчасти вот эти аскетические упражнения, они нам и полезны. Мы называем это постом и молитвой. Но, тем не менее, мы все равно возвращаемся в нашу естественную жизнь, потому что нам велено в этой жизни, вот как снова я читаю из послания Петра, провождать добродетельную жизнь между язычниками. Это наше служение пред Богом, наша необходимая обязанность, жизнь между язычниками. Для чего? Для того, чтобы они, увидя наши добрые дела, прославляли Бога в день посещения. А добрые дела где начинаются? Там, где откладывается всякая злоба. В чем ценность посланий апостольских? Они имеют прежде всего практическое выражение. Апостолы путешествовали по земле, не только по земле иудейской. Они уходили в другие страны, в другие культуры и насаждали там церкви. И требования, они возникали по какой причине? По причине неправильного поведения людей в церкви. А почему оно было неправильным? Потому что оно было сформировано на основании той культуры, среди которой они жили. И, как говорится, и спрос человека какой, его нужно научить. Мы также живем в определенной культуре и не всегда замечаем, насколько она глубоко проникает в наше сознание, в наше подсознание. И мы даже не замечаем иногда, как проявляем злобу или коварство, да, лицемерие, зависть и всякое злословие, от чего нужно удалиться, как и советует нам в данном случае в своем послании Петр. Но анонсируя тему нашего поведения, я бы обратился к такому угрожающему предупреждению апостола Петра. Я думаю, у него были основания для этого. Здесь, в 4 главе, 17 текст говорит следующее. «Ибо время начаться суду с Дома Божьего. И если праведник едва спасается, то нечестивый грешник где явится». Ну, достаточно серьезное предупреждение для нас с вами. И

0: Кадима си чрезмерна тревожица. Но предупреждение должно нас с вами коснуться. Время начаться суду с Дома Божьего. Мотивация. Мотивация, которая и нас заставляет или предлагает нам
1: ослушаться
0: слов апостола. Хотя, с другой стороны, все то, о чем говорит апостол в своем послании, вот такие этические предложения его, здесь нет ничего такого сверхъестественного, все природно для человека. Для человека природно быть добрым, а не злым. Верно? А почему он становится злым? Потому что он впадает под какое-то влияние. Влияние людей озлобленных, и у него возникают проблемы. Возьмите даже те же иудеи. Люди, с одной стороны, очень были набожные. Они поклонялись в храме. Но есть одна история интересная о том, как в храме кто-то крикнул, что Павел или Савл ввел туда язычников. И что начало происходить в этом храме с людьми? Знаете, с одной стороны, храм, место Божьей благодати, место молитвы.

0: обуздывать себя этикой, то можно возыметь очень серьезные проблемы. Вы вспомните, что эти люди, ну, можно сказать, что они взбесились. Есть такой термин в русском языке, он подразумевает, что взбесившийся человек – это человек, который руководствуется или вселившийся в него, или влияющих на него демонических сил. Они схватили Саула и старались его, готовы были его растерзать. Возникает вопрос, за что, ну, можно было растерзать этого человека? Ну, за то, что он ввел, якобы ввел язычников в храм. И ситуация подобная разыгрывается в Ефесе, когда восстали производители серебряных статуэток против служения, опять же, вот этого самого Саула. И вспомните, как развивается ситуация. Вот здесь очень важно нам с вами понимать значение этики и силу этики в нашем личном поведении. Сначала они возмущались тому, что Павел лишает их своей проповеди, ну просто им. Потом они вскочили и побежали с криком. Они побежали, ну, типа амфитеатра или стадиона, что-то там было в Ефесе. И собралась толпа огромная. Они начали кричать в беспорядочности. Вот беспорядочность – это человеческой души. Где нет этики, там беспорядочность. Там, где беспорядочность, там обязательно влияние демонических сил. И когда там кто-то пытался что-то сказать, вы помните, они 2 часа скандировали «Велика Артемида Ефесская». И блюститель порядка, прибывший на это место, он их быстро успокоил. Опять же, посредством чего он их успокоил? Посредством существующих в том городе этических порядков, то есть кто и как должен, ну, себя в общественных местах свое поведение проявлять. И они согласились с этим. И все разошлись по домам. Поэтому следование, ну, так называемая христианская этика, она нужна прежде всего нам для нашего, ну, нашего развития, нашей безопасности, о чем и Петр в данном случае предупреждает, но безопасность не только среди людей, безопасность перед лицом Господним, что не так просто бывает человеку выполнить. Почему нам трудно бывает свой характер строить перед Богом? Перед людьми проще. Почему? Потому что люди нас заставят поступать так, как мы, как они хотели бы. Потому что в каждой культуре, в каждой стране, государстве, племени, языке есть свои этические требования, которые касаются взаимоотношений старших и младших, которые предполагают невыполнение этих предписаний суровое наказание вплоть до смертной казни. Ну, например, если брать древние времена, то люди, которые восставали, ну, не такие древние, там 19 век, например. Вы помните казнь Александра Ульянова за попытку покушения на императора? Ну, Александр Ульянов – это старший брат Владимира Ульянова, который впоследствии он сформировал свою вселенскую этику.
1: Это повлияло на самого Ленина.
0: Ну, существенно, тем не менее, он предложил, люди приняли, добровольно или недобровольно, но они приняли, и они выполняли и выполняют до сегодняшнего дня то, что предписано и утверждено, ну, в основных законах государств. здесь
2: вне этики небезобидные бывают. Но опять же, если не будет требований этики, то весь мир, он повернется в хаос. И это нормально, когда есть требования. Вопрос в том, что этика мира этого нередко вступает в противоречие с этикой христианской. Далее существуют этические направления, которые не обусловлены законом этого мира. Они развиваются на уровне культуры по принципу, что не запрещено, то разрешено. Есть такое. И это даже более влияет на наш характер, на наше поведение, поскольку люди поступают так, как они считают это нужным. Вот есть запрет. Они
1: возможно, для себя, да. Да, друзья, у нас были проблемы со звуком определенные, к сожалению. Сейчас уже исправили их, если вы с этим столкнулись в приложении. Сейчас все восстановлено. Блок новостей запустим, после него вернемся в тему.

Ну, у нас, к сожалению, не идет звук, поэтому, наверное, я думаю, что нам надо продолжить наш диалог. Николай Викторович, на связи? Отключил я новости. Продолжаем разговор. Николай Викторович, так, включил звук. На связи? Нет. Продолжаем наш разговор. К сожалению, у нас, да, не идут новости. Не везде они идут. Ну вот, есть сегодня проблемы.

0: Интересная фраза. И с ней сложно не согласиться. А почему кузнец?
1: Да, вопрос
0: Потому
1: хороший.
0: что, человеческий характер, он подобен застывшей стали. Чтобы эту застывшую сталь преобразовать в какой-то полезный уже предмет или устройство, его нужно раскалить до бела. Тогда он становится податливым, но не просто как пластилин в руках, а пластилина мало проку. Пластилин – это мягкая глина с каким-то маслом перемешанная, с него что угодно можно вылепить, да, но это слепленное, оно не имеет ни силы, ни власти, ни крепости никакой. А вот сталь – это другое дело. Даже такое выражение есть – стальной характер. Там, как закалялась сталь. Про Маргарет Тэтчер говорили, что она железная леди. Интересная формулировка. Наблюдение. Да, наблюдение. И человек, который себя строит этически, он может стать железным человеком в хорошем понимании качества железа, то есть твердость и непоколебимость. Когда умер Моисей, то его преемник Иисус Навин относительно молодой, но я думаю, ему к тому времени было сколько там лет, наверное, около 80, этому молодому парню. Моисей 120 умер. То народ и Господь Бог ему одно пожелание сделал, одно пожелание. Он говорит: будь тверд и мужественен. Возьми себя в руки и заставляй себя делать бесстрашно то, что ты обязан делать. Вот она суть этики и в том разговоре, который мы ведем. С одной стороны, все как бы просто, да, там делать добро, да, не унываем. Делание добра в интерпретации Петра – это не то, что мы понимаем иногда сегодня. Сегодня под деланием добра иногда видится какая-то волонтерская работа, когда человек раздает чужие вещи кому-то. Это не добро. Это просто выполнение какого-то поручения. Но делать добро вот по-петровски – это жить правильно. Проводить добродетельную жизнь, то есть созидательную жизнь, неразрушительную жизнь. И Иисусу Навину было очень непросто оставаться твердым и мужественным, потому что против него огромная толпа людей. И у каждого свое какое-то решение, желание, намерение. И если не быть твердым и мужественным, то ничего не получится. Не будет выполнена какая-то основная цель. У Петра есть очень важная здесь заметка. Обращаясь вот к избранным, он объясняет, каким образом эти избранные и появились вот в лоне церкви по предведению Бога Отца. Есть Божье предведение. В послании к римлянам это названо предузнанием. Предузнанием. Оказывается, что Господь Бог, если мы принимаем наставление Петра, Он избирает из кого-либо, верно? Нам может показаться, я как-то читал какую-то брошюру американскую. У них, знаете, так все просто оказывается. Человеку надо уделить 15 минут, и все, он уже будет в благодати ходить. Вот они в каком-то городишке, благовестники пошли по квартирам, поговорили, раз, и вот уже 1000 человек пришли в церкви, и вот они такие все причесанные, спасенные и так далее. Где избрание? Оказывается, есть избрание. Христос говорит, посылая людей на миссию, говорит, вы найдите, где здесь мир ценится Божий. И вот среди этих избранных, уже в избранных начинается работа божественной этики. Я слышал интересный пример, касающийся избрания, который нам подсказывает саму суть этого процесса избрания. Речь идет о подготовке дубового бруса для последующего использования его в изготовлении винных бочек. Некоторый там эмиссар приезжает на место заготовки дуба, выбирает идеальное. Идеальное, самое лучшее выбирает. 20 кубов он выбирает. Он передает материал на следующую инстанцию. На следующей инстанции из 20 кубов остается 10 кубов. В конечном итоге из 20 кубов выбирается только 2. Вот это есть избрание.
1: Остальное куда?
0: Остальное сортируется, утилизируется или на такую достойную, достойный выбор. Здесь винные бочки для каких-то элитных напитков, по-моему, это где-то на юге Франции. Остальные, каждый на своем месте, вы понимаете, когда мы себя формируем, наш характер, от этого зависит наше последующее место в доме Господнем. Кому много дано, с того много спросится. Но есть еще предупреждение, касающееся талантов, верно? Один талант, два таланта, пять талантов. Это уже и время начаться суду с дома Божьего. Поэтому избранные, вот дальше Петр говорит, как начинается работа Господа Бога с нами, его этика, сказано, при освящении от Духа.
1: Ну, я так понимаю, что есть некий закон, есть заповедь, которую надо исполнять, а этика – то, как мы ее исполняем, эту заповедь. То есть, как мы это делаем, там, радостно, нерадостно, с верой, не с верой, с любовью, не с любовью, а с уважением к ближнему, без уважения к ближнему. То есть, вот проблема, наверное, фарисеев была в том, что они очень часто заповедь-то как раз исполняли, ну, этически неверно с точки зрения Сына Божьего. Так или нет?
0: То есть в этике значение имеет не только факт исполнения закона, но и дух исполнения закона. То есть, знаете, можно вот в кафе официант обслуживает человека, да, подходит аккуратненько, скатерть расстелил, приборы положил. А можно подойти и плюхнуть эту скатерть, вот так бросить с приборами, и хлебные крошки полетят. Одно и то же действие сделано. Одно и то же. Например, книга Неемии. Неемия – виночерпий царя. Он подает ему кушанье, он человек, ответственный за безопасность при царском дворе. И царь замечает, что где-то в глубине взгляда Неемии появилась тревога или встревоженность, или озабоченность чем-то. Вот это этика. Оказывается, есть требования к человеку, который обслуживает царя. И если не выполнять этих требований, ну, тогда начнется хаос. Неемия испугался тогда, потому что это замечание могло дорого ему стоить. Если бы царь заподозрил, что встревоженность Неемии связана с каким-то заговором в царском дворе, он бы потерял голову тотчас же. Ну, там обошлось для Неемии все, как говорится, легким испугом, но почему? причина. Потому что царь также участвовал в этой этике, которая исходила от требований божественного начала. Царь боялся Бога. То есть, ну, страх или ответственность, они заставляют человека, ну, с определенным образом выстраивать свое поведение. И здесь действительно вот в этике немаловажные чувства, эмоции, внешний вид, да? А внешнее, оно начинается с внутреннего. Не просто выполнить задачу, плачу десятину, не краду, не прелюбодействую, не убиваю. А чем была ценна короткая молитва мытаря в данном случае? Она была эмоциональна и правдива. Когда фарисей молился сухо, и ему было все равно, его слышат или нет. Но получается так, что он, ну, как бы выполнил то, что он обязан был выполнить. И вот что немаловажно в этике, этика нас с вами учит общению. Не только друг с другом, но в том числе общению с Господом Богом. Как строить это общение, как себя приготовить к этому общению. Ну, нам помогают там древние эти книги, ну, даже книга Левит, ну, раскрывающая тонкости служения священнического. А вот интересно, есть случай, пример освящения от Духа. Дух Святой представляется для нас вот в данном случае как посредник, как готовящий нас. Вы помните, как было приготовлено к встрече с Артаксерксом девушка Есфирь?
1: Ну, да, как они готовились? Достаточно серьезная процедура была.
0: Полгода одних процедур и полгода притирания. Но это только относительно общего вида человеческого тела, чтобы не было неприятных запахов, каких-то там морщин, что-то еще чего-то. Но там же еще был другой момент этики. Мы понимаем, что царь балованный сильно был этот. У него гарем огромный. Его какой-то там чем-то удивить было невозможно. Каким образом могла Есфирь понравиться государю? Интересный вопрос. Судя по всему, своим поведением, вот каким-то, какой-то прекрасой внутренней, какая-то ценность в ней открылась. Смотрите, даже между людьми это очень важно. И если мы пренебрегаем этикой в взаимоотношениях друг с другом, то мы будем бедными людьми. Но каждый для себя может ответить на один такой интересный вопрос. Скажи мне, сколько у тебя друзей?
1: Вопрос этический.
0: Да, вопрос этический. А он говорит, насколько ты способен сосуществовать с другими людьми. Кто такой друг? Простой ответ есть в притче Христа. Друг – это тот человек, который ночью к тебе будет стучаться, верно? И ты ему откроешь по дружбе или по неотступности.
1: Это так,
0: друг,
1: да.
0: Это человек, которому позволено совершить звонок там, в 0:40, да, ночи. И ты посмотришь на экранчик, и ты ответишь. А почему? Потому что есть взаимное обязательство, есть привязанность, и она чего-то стоит. Если отношения строятся на корысти, они долго не протянут. Никому не интересно, когда его просто используют, верно? Ну, ты да. Мне интересен, потому что вот сейчас я могу поиметь от тебя какую-то пользу. Например, пару канистр бензина.
1: Актуально, да? Актуально. Друг, не займешь ли топливо, да? Вот если друг, то займет.
0: Ну и у меня есть друзья, и вот я в прошлый понедельник с ними встречался, и наша встреча началась с того, что друг дал мне канистру бензина.
1: Настоящий друг.
0: Настоящий друг. И понятно, что я не из-за бензина, а из-за иных таких естественных обязательств. Почему он мне дал бензина? Потому что первое, даже не потому, что я нуждаюсь. А сколько людей сейчас нуждаются в бензине? Нет. Потому что мы друзья. И друг – это тот человек, которому приятно сделать тебе добро. Вот это и есть да. добродетельная жизнь между язычником. Построение вот таких добрых, чистых, бескорыстных совершенно отношений, которым цены нет, по большому счету. И достигнуть этого, ну, очень многого стоит. Для чего, по сути, нам и этика нужна? Когда мы друзей ищем, это не просто получается, то мы учимся дружить с Господом Богом.
1: Да.
0: Есть страх Божий, верно? А как Христос сказал ученикам? Я уже не называю вас рабами. Да? Вы мои друзья. Что сделал Христос вот в этот вечер, после вечери тайной? Он омыл ноги ученикам. Интересное такое действие. Омывали ноги или рабы, или кормилицы омывали ноги там царским наместникам. То есть это, ну, как бы выражение близкой-близкой привязанности такой, как там написано в 13 главе Евангелия от Иоанна, «возлюбив сущих в мире». Он явил делом, что возлюбил их до конца. Вот цель этики – научиться правильно и эффективно любить.
1: Да.
0: Ну, здесь это не самая добрая новость для нас с вами, потому что любить-то, оказывается, нужно не только Господа Бога, не только друзей, но и людей, которые нам могут быть неприятны, с которыми мы не находим ничего общего, вот так бывает, верно? Вот в чем ценность вот этой добродетельной жизни между язычниками, и что очень трудно сделать, относиться уважительно к тем людям, которые уважения не стоят. Им можно легко нахамить, грубо к ним отнестись. И мы ловим себя на этой мысли. Я помню, перед началом одного собрания...
1: Я здесь на связи, далеко не отхожу, надо сейчас секунду продолжать, Николай Викторович.
0: Да, хорошо. И подошел один человек перед собранием, он не член нашей церкви, такого неряшливого вида. Я поймал себя на мысли, что... Ну, мне не хочется ничего для него делать, ну, просто потому, что он мне неприятен. Он меня попросил там номер телефона какого-то одного человека, а мне это было не просто делать, надо было включать VPN, чтобы включить Telegram, открыть и так далее. Я ему сказал, я не могу сейчас это сделать. Но снова себя я ловлю на этих этических правилах, что... Если бы ко мне подошел уважаемый человек и с просьбой еще более сложной, я бы это сделал. Так, этика нас учит делать добро всем, тем более, что это ничего не стоило. Да, конечно же, я пришел в себя, и с этим человеком я помог ему решить тот вопрос, который у него был. Но я возвращаюсь к мысли о том, что помогает нам в этическом становлении освящение Духа Святого. Дух Святой приводит в порядок наши жестокие сердца, твердые, каменные сердца. Так когда-то с Саулом было. Вот Саул ожесточился чрезмерно, хотя справедливо по-своему ожесточился, была такая перспектива ему потерять царство. То есть он видел соперника Давида, которого уважали в народе, и он к нему отнес

таким податливым и сострадательным. Он раскаивался в этом. О чем это говорит для нашей этики? Чтобы, если мы сталкиваемся с какими-то патологиями своего характера, то есть вот это так называемая купальня силам, это собрание церкви, это молитва церкви. Во время молитвы, в течение молитвы, когда мы говорим, что Дух Святой, это по вере, опять же, наше, наполняет наши с вами души и сердца, что-то происходит внутри. Вот специфика христианской этики заключается не только в том, чтобы выполнить определенное предписание. Здесь все просто, там, не злиться, не коварствовать, не лицемерить, не злословить никого. И там идет целый ряд пожеланий, там, женщинам советуется повиноваться своим мужьям, мужьям указывается, чтобы они благоразумно поступали, обращались со своими женами, дети, чтобы родители своих слушали, чтобы рабы против Господь не выступали. Это все понятно. Это по букве все понятно. Но с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с тем, что, как написано, вы помните, в 7 главе послания к римлянам, «Бедный я человек». Вот доброго, которое я понимаю, что, ну, что вот так должно быть, я не могу делать. А злое, которое не хочу делать, я это делаю. Кто избавит меня от этого тела смерти, восклицает автор послания к римлянам. Это и к нам относится. Разве мы не понимаем, что нужно поступать вот так, вот так и вот так? Разве мы не принимаем указание, ну, того же апостола Петра, что мы избранный род, царственное священство, народ святой, люди, взятые его дел. Теория всем известная, а выполнить не получается в некотором случае. И уже 8 глава послания римлянам, к римлянам говорит, нет никакого осуждения тем, которые живут не по плоти, но по духу. Опять снова этика нас подстегивает в данном случае жить по духу. А жить по духу, или как Христос сказал, о чем мы в какой-то передаче размышляли, что поклоняющиеся Ему будут поклоняться в духе и истине. Чтобы работала в нашей жизни или работал, или действовал эффект вот этой этики божественной, нам необходимо освящение Духа Святого. Нам необходимо укрепление нашего духовного человека, который над плотью, чтобы удалиться от плотских похотей, недостаточно сделать себе установку. Нужно укрепиться в духе и укреплять вот эти все свои духовные начала. Хочу подчеркнуть, на сверхъестественном уровне, поскольку и апостолы все, они были укреплены вот этой невидимой силой Духа Святого, и когда отступала от них благодать, они поступали странно очень. Если говорить о том же Петре, вы помните, что с ним произошло во дворе первосвященника? Он сказал, что не знает этого человека, говоря об Иисусе Христе Назарянине. Вот и этика. А что случилось с ним? От него на какое-то мгновение просто отошла Божья благодать, умиляющее сердце и производящее в нем твердость и мужество. И в данном случае Петр превратился из камня в кусок глины бесформенной. Но Христос ему определил быть камнем. Вот ты Петр, то есть камень. Нет, ты, говорит, Симон. Симон, это первая встреча Иисуса с Петром. И он говорит, ты Симон, сын Ионин, а отныне ты будешь Кифа.

0: то есть камнем. А дальше он говорит, на этом камне я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Это и есть этика христианская. Твердость и мужество.
1: Ну, этика христианская, я так понимаю, это еще и, скажем так, некий такой ровный путь. Вот если брать заповеди Господни, они как такие столбы, как вехи. То есть вот мы ориентируемся на них и движемся возле них. Но есть ситуации, которые вот как будто выходят за рамки определенные. И вот здесь руководствуешься не законом, а здесь как раз руководствуется этикой. То есть вот мы прочерчиваем некую линию от заповеди к заповеди и стараемся идеально ей следовать. Но бывает не всегда точно, но всегда на верном пути. И мне кажется, вот здесь... Вот, например, апостол Павел говорит... «Не стану есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Не ел ли, что ли, апостол Павел после этого мяса? Да ел, скорее всего. Но он поднял этическую планку. Вот если будет ситуация, и будет брат, который не ест мясо по какой-то причине, и будет соблазняться, я не буду есть вместе с ним. То есть это всегда вот такой уровень более высокий и более снисходительный с учетом вот другого человека.
0: Да, и в какой-то мере эмоциональный. Действительно, как можно там мясо вовек не есть, но потом превратишься опять в непонятно в кого.
1: Ну,
0: да.
1: Ну, возьмем даже так. Вот, Николай Викторович, вот вы в церкви, в собрании молитесь, или вот вы вошли к детям в воскресную школу. Отличается ваша молитва?
0: Ну, конечно же, отличаются и отношения, и снисхождение.
1: Вот, да, вот в этом и есть этика, мне кажется, да, потому что этика учитывает того, кто перед тобою, его слабости, его сильные стороны. И понятно, что человек, служитель высокого ранга, к нему одни этические требования, а если это дитя малое, к нему другие.
0: Ну да, самая простая этика, как сказал Христос, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы с ними поступаете.
1: Да, да, по сути дела, получается, весь закон заключается в одной этической заповеди. Она как будто больше закона. Она его в себя вмещает.
0: Да, это мудро все-таки Христос сказал в этом отношении. Никаких параграфов, пунктов здесь нет. Он говорит, а вот как ты хотел, чтобы с тобой в данном случае поступили? Вот даже бывает, знаете, в элементарном, там мы в какой-то очереди стоим, и кто-то, ну, лезет без очереди. Без очереди. И, ну, неприятно, и люди начинают конфликтовать, начинают претензии свои предъявлять, говорят, ну, как-то... А может быть, человеку, ну, на самом деле, ему деваться некуда. У меня такой был случай по очереди. Я в одной такой суровой очереди стоял, длинной и долгой, а отлучился на 5 минут по делу. Прихожу, а тот, который, за которым я человек, он уже зашел в кабинет. А мне деваться просто некуда. И я объясняю этим людям, что я вот за ним стоял, я в таком нехорошем положении, и понимаю, что они бронятся. А куда деваться? Надо входить в положение других людей. Может быть, даже они, если и не правы. Но ты когда-то окажешься в подобной ситуации. Наверное, это одно из самых действенных, скажем, этических упражнений в любой ситуации ставить себя на место того человека, которому ты или служишь, или не служишь. А еще действенно, когда мы, ну, на наши действия научимся смотреть глазами Христа.
1: Да.
0: Как помните, сокровищница, и люди подходят и... Ну, жертвуют суммы какие-то. И богатый, написал, вложили очень много. А Христос не так на них смотрит. Он от своего богатства отщипнул какую-то десятитысячную долю. И это выглядит очень много. На самом деле это жалкая подачка. А вот посмотреть на себя в данном случае глазами Христа, и никто тебя не видит, никто тебя не заставляет, не запрещает ничего. Тоже этика. Этика.
1: Да.
0: Глазами веры.
1: Но мне кажется, здесь очень большое пространство для диалога, и вот думаю, что многие встречи церковные, когда решаются какие-то вопросы серьезные и сложные, это как раз этические встречи, где мы принимаем этические решения, которые вот могут повлиять, в общем-то, достаточно серьезно на церковь и стать в определенном смысле прецедентом. Но есть еще один нюанс. Этика всегда индивидуальна. Вот если закон, он общий, он вот не убей, не кради, не лжесвидетельствуй, то этика индивидуальна, и поэтому, наверное, когда даже мирской суд происходит над людьми, да, и судья руководствуется какими-то этическими принципами, разбирая ситуацию, он видит, вот этот украл, потому что совсем обнаглел, это принцип жизни его. А этот утащил там пирожок, потому что, ну, голодный сильно был. И вот, ну, ясное дело, и тот сделали преступление. Но совершенно разная подоплека. И вот, мне кажется, христианская этика, она тоже разбирает эти ситуации.
0: Ну, однозначно. Иначе мы бы не смогли сосуществовать мирно, а вообще, вернее общаться.
1: Вообще,
0: общаться,
1: да.
0: Мы бы не смогли никак. Среди подобных требований. Их, наши требования друг к другу, их невозможно выполнить. Потому что каждый на свою планку поднимает и считает, что кто-то должен быть вот таким-таким. А это невозможно сделать.
1: Да.
0: Вот и этика.
1: А поэтому, конечно, и когда апостол Петр пишет «отложите, а дальше покажите». И дальше последние там «Братолюбие и любовь».
0: Вот. Ну да, его лестница.
1: Да.
0: Это все просто, но это надо делать.
1: Это надо делать. Хорошо.
0: Не забывай.
1: Время наше вышло, друзья. Будет отредактирован сегодняшний эфир, и по обыкновению в 3 часа дня он будет запущен. В приложении можно будет его послушать, там как раз будет без пробелов и вот все как есть. Спасибо вам за понимание, спасибо за поддержку, спасибо за ваши комментарии. Ну, пусть Господь благословит.
0: Да, хорошего дня всем.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Радио «Пилигрим».

Псалом второй. Зачем метутся все народы и суетятся племена? Ведь славы громкой времена меняются, как в реках воды. Зачем восстали на Творца цари престольные с князьями, желая заковать цепями с небес пришедшего гонца? Когда придет освобождение, тогда Всевышний посмеется, да так, что грешник содрогнется, невольно приходя в смятение. Бог дал нам всем определение. Ты, Сын мой, я родил тебя. Любовью вечной возлюбя, тебе

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вечные хиты.

Клятва за Христа, полна любви и сострадания. В его присутствии святом дрожит дыхание. Мое желание быть навсегда твоим.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Ватикан. Вечный город Рим, а внутри него, в самом центре, находится целое государство – Ватикан. Что можно о нем сказать? Ватикан – самое маленькое и, пожалуй, самое засекреченное государство в мире, состоящее всего из 600-800 граждан. Гражданство Ватикана получить совсем непросто. Оно всегда является временным и после истечения срока гражданства автоматически обменивается на итальянское. Большинство граждан Ватикана – это служители церкви. 120 человек – военные. У Ватикана есть своя армия, старейшая армия в мире. Ватикан и папу охраняет швейцарская гвардия. К слову сказать, Ватикан – самое военизированное государство, в нем самое большое количество военных на душу населения. Общая площадь Ватикана – всего 44 гектара, со всех сторон граничит с Италией. При желании из Ватикана в Италию можно доехать на поезде, но лишь раз в неделю по субботам, когда локомотив отправляется из Ватикана в Кастель Гандольфо, летнюю резиденцию Папы Римского. Международная железная дорога Ватикана самая короткая в мире, ее длина всего 1 километр, и только 200 метров проходит по территории Ватикана. На территории Ватикана нет роддома, и дети, рожденные у граждан анклава, появляются на свет в клиниках Рима. Рестораны, пиццерии, театры, пабы – за всем этим ватиканцы ездят в Рим. Однако предпочитают по вечерам не задерживаться. Ворота Ватикана закрывают в 1:15 ночи и открывают утром в 5:45. На территории Ватикана общедоступна итальянская кухня с одним исключением, что люди, живущие в Ватикане, соблюдают все религиозные каноны и традиции. Основу данной кухни составляют тесто, большое количество сыров, зелени и овощей. Визитной карточкой итальянской кухни является паста. Ее огромное количество сортов и разновидностей. Пастой в Италии называют макароны, которые бывают и тонкие, и толстые, и плоские, и круглые. Пасту подают с соусом и сыром. Традиционная трапеза также не мыслится без салата из свежих овощей, сдобренных уксусом и оливковым маслом. Также в Ватикане очень любят пиццу, а готовить ее умеют хорошо и вкусно. Пицца – это тонкое тесто, смазанное томатным соусом с разнообразными начинками, сверху густо посыпанное тертым сыром. Специально для Ватикана многие известные итальянские виноделы изготавливают специальные виды кагоров и других церковных вин. Трапеза в Ватикане начинается с молитвы. Именно с ней любые блюда будут более вкусными и полезными. Ватикан – христианское государство. Все его граждане являются католиками. Каждое воскресенье в соборе Святого Петра происходит служба, на которую собирается огромное количество прихожан.

0: Ведь даже если Ватикан вечен, все его граждане – лишь временные постояльцы.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Даже если вы умирающий от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио «Пилигрим».
2: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя. Собрала тебе букет из цветов и слез. Скоро Рождество, я

Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя. Собрала тебе букет из цветов и слез. Скоро Рождество.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как они живут проклятой жизнью. Если Бог даст вам богатство, вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать. Он живет проклятой жизнью, сказал он в видеообращении, опубликованном на канале в YouTube. «Богатство, которому человек представлен как раб, отнимает сон и аппетит», – добавил священнослужитель. «Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы представлены к этому золоту. Вы бы прокляли его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь», – подчеркнул он. С 4 по 8 августа в Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. В Москве священник начал освещать машины в очереди за бензином. К борьбе с топливным кризисом подключился служитель РПЦ из московского храма, пришедший на заправку и осветивший десяток машин в очереди. Клирик Александр Сергеев рассказал телеграм-каналу «Осторожно, новости», что спустя 15 минут его выгнала сотрудница АЗС, указав на частную территорию. По словам священника, это была его личная инициатива, а не спущенная из церковного ведомства. После изгнания он продолжил освещать машины за территорией заправки. «Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, так сказать. А благодать Божия, наоборот, может им помочь, может очередь быстрее сдвинется», – поведал Сергеев. «В этом нет смысла, потому что люди находят какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы быть настолько грубыми, насколько это возможно», – сказал Джон Купер в интервью Crosswalk Headlines. Критика Купером социальных сетей отчасти послужила вдохновением для нового хита группы «Скрем», который является комментарием к порочности общества и реакции человечества на хаос. Он называет социальные сети «клоакой», где люди постоянно орут друг на друга. «Все учат тебя, как жить», – сказал он, добавив, что хотя некоторые советы могут быть безобидными, многие из них носят деструктивный характер и содержат такие высказывания, как «я ненавижу тебя, потому что ты со мной не согласен и ты разрушаешь мир». Фронтмен группы Skillet не боится затрагивать темы, которые могут вызвать споры, будь то его христианская вера, состояние общества или жизнь в целом. В израильском городе Бней-Брак вводится разделение пешеходных зон для мужчин и женщин. Таким образом, власти израильского города официально одобрили введение раздельного движения мужчин и женщин на пешеходных тротуарах. Инициаторы нововведения ссылаются на религиозные нужды местных общин, однако противники указывают на незаконность подобных мер. Муниципальное решение о разделении мужчин и женщин нарушает действующие прецедентные постановления Верховного суда страны, говорят критики. Таковы были наши новости на сегодня, новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса служения своему народу. Истинный пророк всегда должен не только молиться Богу о своем народе, но равно и Божье послание стремится сделать понятным для людей. И первое, и второе – нераздельные составные пророческого дарования, я бы так сказал. Способность же понимать народ нераздельна со способностью его любить. Нелюбимый понимает, но любящий именно он понимает. У него и суд истинный. Если же и можно оказать наивысшую услугу своему народу, так через служение в любви к нему, в стремлении его понять и никогда от него не отречься. Даже в самом ничтожном находить драгоценное и делать его основой, составной частью души народа. Возможно, невзирая на преобладающее количество порочного в том же народе. То есть пророк истинный принесет своим людям лучшее, пожертвовав своей честью в Отечестве, ибо провозглашая лучшее, которое почти всегда отвергается людьми, пророк становится ненавистным за правду, которую он провозглашает. Можно ли вызвать большее раздражение в ответ на что-либо, чем раздражение в ответ на правду? Например, Христос говорит: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня. А если иной придет во имя Свое, его примите». Разве не измеряется верность пророка Богу его верностью своему Отечеству? И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Отстранитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои, и сказал Моисей Аарону: «Возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника и всыпь курение, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. Книга чисел, 16 глава. Моисей, оказавшись между двух огней, в противостоянии между Богом и народом, становится на сторону народа, хотя Бог неопровержимо прав. Зачем же противиться Богу? Почему не отойти в сторону и не наблюдать торжество, воздаяние нечестивым людям? Стать поперек дороги Богу? Кто тебя просит это делать? Не хочешь ли ты сказать, что Бог менее терпелив, менее милосерд, чем ты? Но приглядитесь, разве не в этом верность Моисея Богу? Не в верности ли долгу ходатая, то есть заступника? Он и назван верным во всем Доме Божием. Если бы не любовь Моисея и Бога к людям, они бы явно друг друга не поняли. Вероятно, сам Бог не пожелал вершить свой собственный суд без наличия адвоката для этого народа. Кто-то когда-то молился так: «Господи, сделай так, чтобы все люди стали верующими, а все верующие – людьми». В погоне за Божьим многие перестали быть людьми, человечными. Но ведь не Бог нуждается в человеческом, а мы нуждаемся в Божьем. Все Божье для нас, для людей. Христос сам, будучи образом Божьим, стал подобным людям и по виду стал как человек. Я дерзну сказать, что нет пользы в Божьем, если оно не у людей. Не принесло им, то есть нам, пользы слово слышанное, нерастворенные верою слышавших. Давид написал: «Ты Господь мой, блага мои тебе не нужны».
Апостол же Павел сказал Афинянам: «Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». Елифаз же, фимонитянин, в книге Иова сказал: «Разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу себе самому. Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности?» 22 глава. Апостол Павел также беспокоился о пользе людей в церкви, когда учил о том, как пользоваться духовными дарованиями. Он писал: «Если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?» Первое послание к Коринфянам, 14 глава. Таким образом, если нет пользы людям, нет пользы никому, и Богу тоже. Люди, все интересы вокруг них одних. Каким бы величественным ни было откровение, оно остается мистическим кодом при неспособности пророка или посланника его передать народу и при неспособности народа его уразуметь и принять. Для этого пророк должен быть из своих корнями, отцами и дедами из отечества своего. Истинный пророк всегда отечественный, всегда народный. Предстоятель прежде за народ перед Богом, а не за Бога перед народом. Размышляйте над этим в течение сегодняшнего дня. Всего доброго, до следующей встречи в эфире.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 28 июля, наша тема сегодня «Не отрекайтесь от моей веры». Это слова Христа, обращенные к верующим Пергама, которые страдали от гонений. И Христос говорит, «Не отрекайтесь от моей веры». Слово «отрекаться» — греческое слово «арнеомай». И я прочитаю из второго тома книги «Драгоценные истины». Слово «арнеомай» относится к человеку, который перестал быть верующим, оставил, отошел, умыл руки и ушел от кого-то. И мотивом стала боязнь других людей или страх гонений. Верующие в Пергаме уже подумывали о том, чтобы отказаться от Иисуса, чтобы спасти собственные жизни. Иисус говорит им, «Не делайте этого. Не отрекайтесь от веры». Иисус заповедал им остаться верными, даже когда им тяжело. То же самое Христос говорит нам сегодня. Не отрекайтесь от того, что знаете. Оставайтесь верными до конца. Будет награда. Подумайте об этом сегодня.

твое небо казалось, что молится. Я когда-то спешил в никуда, но теперь душа не торопится. Ты нашел меня сам средь холодной зимы.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: что слушать хорошо, а что слушать плохо?
0: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: буду слушать хорошо и не буду плохо.

0: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 28 июля. Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Притчи 10 глава 26 стих. Всем хорошо известно, что уксус портит и разрушает зубы. Также и дым при попадании в глаза сразу щиплет, и мы зажмуриваемся и начинаем тереть глаза. Вот именно таков ленивый человек для посылающего его. В Евангелии от Матфея и от Марка мы читаем великое поручение Господа, в котором написано: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Каждый христианин призван проповедовать Евангелие, а многие призваны нести свет Евангелия в далекие страны. Но часто мы попадаемся на крючок лени и не можем выполнить то дело, к которому призваны. Лениво работаем. Немного поспим, немного подремлем, немного полежим, и Божье Слово говорит, что именно в это время и приходит бедность. И даже видя нужду во спасении, ленимся и не несем Божье Слово людям, не даем им Евангелие спасения. Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь из христиан был для Божьих глаз не благословением, а дымом, от которого щиплет глаза. Возлюбленные, где бы вы ни работали, где бы вы ни находились, не ленитесь. Будьте бодрыми, будьте трудолюбивыми и результативными. Да благословит вас Господь. Амен.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 28 июля. Чего вы ждете? Благ Господь к тем, кто уверенно ожидает от Него добра и надеется на Него, к тем, кто ищет Его. Плач Иеремии 3:25. Расширенный перевод Библии. После того, как вы помолились и попросили Бога о чем-то, уверенно ожидайте ответа и не теряйте надежду. Надежда – это уверенное и радостное ожидание чего-то хорошего. Все свое детство и юность я жила с дурными предчувствиями. Во мне был унылый дух, как написано в притчах 17:22. Я ждала от жизни только плохого. Мне кажется, что многие люди перестают надеяться на что-то хорошее, потому что боятся разочарований. Однако Бог хочет, чтобы мы уверенно ждали от Него добра, потому что Он благ. Не будьте пассивны. Не ждите, что нечто хорошее произойдет само по себе, пока вы будете наблюдать и бездействовать. Хотя в сегодняшнем стихе говорится об ожидании, в нем также подчеркивается, что нужно ожидать уверенно. Когда я жду от Бога ответа на свои молитвы, я исповедую вслух отрывки Писания. Они напоминают мне о Его обещаниях и ободряют меня. Божье Слово обладает созидательной силой. Когда мы произносим вслух отрывки из Него, мы сеем семена, которые принесут урожай в будущем. Если вы помолились и ждете ответа дольше, чем рассчитывали, поблагодарите Бога за то, что Он занимается вашей проблемой. Не проявляйте нетерпения. Скажите Богу, что вы уверенно ожидаете ответа и предвкушаете перемены к лучшему. Не жалуйтесь и не ворчите, если вам приходится ждать. Радуйтесь тому, что ответ уже в пути. Божье слово на сегодня. Не отчаивайтесь. Бог занимается вашей проблемой, и вы обязательно увидите результаты. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как они живут проклятой жизнью. «Если Бог даст вам богатство, вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать. Он живет проклятой жизнью», – сказал он в видеообращении, опубликованном на канале в Рутюб. «Богатство, которому человек представлен как раб, отнимает сон и аппетит», – добавил священнослужитель. «Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы приставлены к этому золоту. Вы бы прокляли его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь», – подчеркнул он. С 4 по 8 августа в Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. В Москве священник начал освещать машины в очереди за бензином. К борьбе с топливным кризисом подключился служитель РПЦ из московского храма, пришедший на заправку и осветивший десяток машин в очереди. Клерик Александр Сергеев рассказал телеграм-каналу «Осторожно новости», что спустя 15 минут его выгнала сотрудница АЗС, указав на частную территорию. По словам священника, это была его личная инициатива, а не спущенная из церковного ведомства. После изгнания он продолжил освещать машины за территорией заправки. «Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, так сказать. А благодать Божия, наоборот, может им помочь, может очередь быстрее сдвинется», – поведал Сергеев. «В этом нет смысла, потому что люди находят какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы быть настолько грубыми, насколько это возможно», – сказал Джон Купер в интервью Crosswalk Headlines. Критика Купером социальных сетей отчасти послужила вдохновением для нового хита группы «Скрем», который является комментарием к порочности общества и реакции человечества на хаос. Он называет социальные сети «клоакой», где люди постоянно орут друг на друга. «Все учат тебя, как жить», – сказал он, добавив, что хотя некоторые советы могут быть безобидными, многие из них носят деструктивный характер и содержат такие высказывания, как «я ненавижу тебя, потому что ты со мной не согласен и ты разрушаешь мир». Фронтмен группы Skillet не боится затрагивать темы, которые могут вызвать споры, будь то его христианская вера, состояние общества или жизнь в целом. В израильском городе Бней-Брак вводится разделение пешеходных зон для мужчин и женщин. Таким образом, власти израильского города официально одобрили введение раздельного движения мужчин и женщин на пешеходных тротуарах. Инициаторы нововведения ссылаются на религиозные нужды местных общин, однако противники указывают на незаконность подобных мер. Муниципальное решение о разделении мужчин и женщин нарушает действующие прецедентные постановления Верховного суда страны, говорят критики. Таковы были наши новости на сегодня, новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

храм в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

0: наша жизнь.
1: Проходят дни, бегут года.
0: Наша жизнь, она напрасна без Христа.

0: Друзья, мир вам! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, Библия говорит, что молитва нечестивых – мерзость для Господа. Как тогда молиться, если все мы грешны? И каких же тогда грешников Бог точно не слушает?
1: Действительно, Писание говорит о том, что молитва нечестивых – мерзость. И нам нужно понять, в каком же смысле это сказано. Нечестивый человек – это человек, который не верит в Бога, который не верит Богу, который не уверовал в Иисуса Христа, который не принял Божьего объяснения его греховности, который отвергает господство Божие, отвергает господство Иисуса Христа в своей жизни. И по этой причине вполне логично, вполне разумно увидеть смысл того, что здесь написано. Если человек бунтует против Бога, если он не согласен с тем, что Бог владыка вселенной, и он будет просить у него чего-либо, то понятное дело, что такую молитву Бог не слышит, и он, конечно же, не будет отвечать на эту молитву. Конечно же, между этим человеком и Богом стоит пропасть, барьер, огромная стена. Человек не может иметь связи с Богом без признания Иисуса Христа своим личным спасителем. Но когда мы говорим об этом, или когда мы касаемся этого места Священного Писания, оно, конечно же, не говорит или не относится к тем людям, которые в своей жизни начинают понимать, что они грешники. Они начинают понимать, что между ними и Богом пропасть. Они начинают понимать, Бог открывает в их сердце, зажигается этот огонь. Они начинают понимать, что в их жизни очень много того, что не угодно Богу, что грешно, что не помогает ему, что разрушает их жизнь. И вот в процессе, когда это происходит, когда есть смирение в сердце, когда есть понимание великого Бога и своей ничтожности, когда есть понимание своей нужды, когда душа вопиет к Богу, вот тогда написано, рука Господня не сократилась, чтобы спасать, и ухо Господня, оно не ослабло, чтобы слышать. Бог готов слушать любого грешника, который искренне взывает о помощи, который искренне ищет его действий. Именно по этой причине Бог и послал на землю Сына Своего Иисуса Христа. Он послал ради нас, грешников. Так сказано, ибо так возлюбил Бог весь мир, что Он послал Сына Своего Единородного. Он послал для того, чтобы мы могли получить спасение. В послании к римлянам в 5 главе апостол пишет очень интересные слова. Он говорит о том, что Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешными. То есть речь идет о том, что Бог протягивает свою руку к грешным людям, к вот этим нечестивым людям, к людям, которые живут в своих собственных представлениях, в своей собственной программе. И Бог посылает к ним своего Сына, и Он делает это с одной единственной целью, чтобы в какой-то момент эти люди в сокрушении своего сердца могли сказать: «Господь мой и Бог мой», как сказал однажды Фома, который не верил на определенном этапе, и потом встретился со Христом и говорит: «Господь и Бог мой». Или как сказал апостол Павел, или тогда он был Савлом, он носил другое имя, когда он шел для того, чтобы преследовать христиан. И вот по дороге его встречает Иисус Христос. И встретившись со Христом, этот Савл, этот гонитель, он задает вопрос: «Кто ты, Господи?» Он отвечает: «Я Иисус, которого ты гонишь». И вот этой фразы достаточно было для сокрушения Савла. И он говорит: «Что повелишь мне делать?» Он признает себя грешником, он понимает, что он находится в положении бунта против Бога. Одним словом, Бог слушает тех грешников, которые признают свою греховность, и которые в признании своей греховности с верою через Иисуса Христа обращаются к Богу для того, чтобы просить Его милости. Именно таких грешников Бог и ожидает, чтобы они пришли к Нему для обретения спасения. Благослови вас Бог в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкус. Хочу держаться лишь Его. Хочу быть рядом.

0: Радио Пилигрим. Удивительное радио.
1: Слово наставления на Радио Пилигрим.
2: Библейский портал экзегет.ру представляет.
3: Шестнадцатая глава Деяний апостолов. Читаем перевод Международного библейского общества для библейского портала «Экзегет». Продолжение миссионерских путешествий Павла. В данном случае он у нас с вами отправляется посетить те церкви, которые были им основаны, посмотреть, что там творится, и его сопровождает не Варнава, как обычно, а некто Сила. Павел пришел в Дервию и Листру. Там жил ученик по имени Тимофей. Вот появляется важнейший персонаж Тимофей. Ему будут посвящены, соответственно, послания Павлова. Мать Тимофея была верующей иудеянкой, отец его был грек. Тоже необычная такая история, потому что, как правило, все-таки не смешивались в древности люди из разных народов, но вот могли смешиваться, да. И кто он тогда такой? Он грек или он иудей? Потому что до сих пор у нас очень важный вопрос, как принимают христианство иудеи и как принимают его условные греки, то есть язычники, которые не являются иудеями. А этот как бы серединка наполовинку. О Тимофее хорошо отзывались братья в Листре и Иконии. Павел захотел взять его с собой в путешествие, и ради иудеев, которые жили в той местности, он обрезал его, поскольку все знали, что отец Тимофея грек. Здравствуйте. Павел обрезал Тимофея? С какой стати? Только что мы читали в 15 главе. Не нужно никакого обрезания, потому что Христос спасает, а не соблюдение Моисеева закона. А вот непонятно, кто это такой. Вот пусть Тимофей у нас проходит как грек, и поэтому даже его не обрезала родная мать, которая была иудеянкой. Ну, собственно, женщина не должна этим заниматься. Но это сделал Павел, который совершенно, мы знаем по его посланиям, не считал, что нужно совершать обрезание. А вот принцип, который в книге Деяний мы встречаем довольно часто. Сначала общее правило, потом конкретное исключение, вызванное особыми обстоятельствами. Оно так здесь и есть. Особые обстоятельства, внимание, пристальное внимание иудеев, которые хотят видеть в этом Тимофее кого-то определенного, либо своего, либо чужака, лучше своего. То есть вот, опять-таки, ничего дурного в обрезании нет, это лишнее, но это не вредное. Путешествуя из города в город, Павел и его спутники призывали верующих соблюдать решение, принятое апостолами и старейшинами в Иерусалиме. Вот то самое, о котором только что мы читали, которое как раз не требует обрезания. Церкви укреплялись в вере, и число уверовавших с каждым днем увеличивалось. Они проходили через Фригию и Галатийскую область, но это надо на карте смотреть, у нас сейчас нет под рукой. Но Святой Дух не позволял им возвещать слово в провинции Азии. Вот интересно, как он их удерживал, почему ничего не происходит. Вот что-то такое мешало им. И они, пройдя миссию, пришли в Троаду. Троада там, где Троя знаменитая. Ночью Павел увидел видение. Ему явился человек из Македонии. Он стоял и просил его: «Приди в Македонию и помоги нам». Македония — это не нынешняя республика, которая довольно маленькая, а страна побольше. То есть это, собственно, европейский берег. Да, вот они находятся на территории Малой Азии, нынешней Турции. А это европейский берег, территория нынешних Греции, той самой республики Македонии, ну, может, еще парочки окрестных регионов, там, Болгарии или других балканских стран. После этого видения мы решили, что Бог призывает нас возвещать им радостную весть, и сразу же приготовились отправиться в Македонию. Мы решили, говорит Лука, включая впервые себя в повествование, когда он присоединился к Павлу, кто он был такой. Мы ничего не знаем, он же про себя не пишет. Но с этого момента мы, судя по всему, имеем дело со свидетельством очевидца. А до этого он пересказывает то, что слышал от других, прежде всего от самого Павла. Из Троады мы отплыли прямо в Самофракию, портовый город, и оттуда на следующий день в Неаполь. А Неаполь — это не тот Неаполь, который мы все знаем в Италии. Неаполь — это новый город, на самом деле, Новгород по-русски. И таких Новгородов было в истории довольно много. Это порт как раз на Македонском берегу. Из Неаполя мы продолжили путешествие в Филиппы, римскую колонию, главный город той части Македонии. А почему именно Филиппы? Ну, почему Филиппы так называются? Понятно, это царь Филипп, в его честь, и римская колония — главный город. Но римляне, захватывая разные страны, давали им разный статус. И наивысший статус, который мог получить провинциальный город, это колония. Колония — это фактически маленькая часть Рима, но только вынесенная куда-то далеко. И там жили, как правило, римские граждане. Обычно это были ветераны, вышедшие в отставку воины, и, соответственно, у них были очень широкие права. Это вот действительно была такая столица, местная провинциальная столица. Там мы пробыли несколько дней. В субботу мы вышли за ворота города Крике, где, как мы предполагали, было место для молитвы. Интересно, то есть надо где-то встречаться вот в удобном месте. И, видимо, рассказали, где там они собираются. Мы сели и начали разговаривать с женщинами, которые там собрались. Интересно, что вот здесь тоже женщины, прежде всего, собираются, видимо, потому что они, ну, скажем так, менее скованы какими-то социальными жесткими рамками. Вот надо быть так, так, так, ты иудей, ты язычник, а ты кто, когда ты веришь в Иисуса? Вот с женщинами как-то попроще. Среди них была одна по имени Лидия из города Фиатиры, которая торговала дорогими пурпурными тканями. Значит, богатая была женщина, у нее свой дом торговый. Лидия чтила Бога, и Господь открыл ее сердце к тому, что говорил Павел. Видимо, она была из числа язычников, но принявшая веру в единого Бога, вот из тех, которые рядом с синагогой каким-то образом были, хотя формально иудаизма не принимали. После того, как она и ее домашние были крещены, она пригласила нас к себе. «Если вы считаете меня верной Господу, то придите и погостите у меня в доме», — упрашивала она и уговорила нас. Ну вот, и они живут у нее, и дальше, как в этих самых Филиппах они живут. Интересно, что это уже не очень-то иудейский контекст, да, вот в Малой Азии там все время иудеям мешают, а здесь, кажется, их особо и нету, или, по крайней мере, их очень небольшое число. Однажды, когда мы шли к месту молитвы, по дороге нам повстречалась некая рабыня, одержимая духом-змеем. Ну, были всякие такие формы одержимости, когда человек как-то вот себя вел как, ну, как безумный, мы бы сегодня сказали. Тогда это называлось словом «одержимый». И предсказаниями она приносила большой доход своим хозяевам. Рабыня шла за Павлом и за нами и кричала: «Эти люди — слуги Всевышнего Бога, они возвещают нам путь спасения». Такая бесплатная реклама, да? Но поскольку она имеет некоторое духовное такое вот начало, пусть даже это не чистый дух, как бы мы его назвали, но все равно видит то, чего не видят люди. Она делала это изо дня в день. И когда Павлу все это надоело, ну, представьте себе, за тобой ходят и кричат, даже если самое лучшее тебе кричат. Он обернулся и сказал духу: «Во имя Иисуса Христа я повелеваю тебе, выйди из нее». В тот же момент дух ее покинул. Когда ее хозяева поняли, она же рабыня, что у них пропал источник дохода. Вот ни у кого нет рабыни, одержимой духом, а у меня есть. Буду показывать за деньги, буду собирать желающих получить прорицание от нее тоже за деньги. Большой источник дохода, не видаль какая. Бородатая женщина, да, розовый слон, служанка с духом-змеем. Почему змеем, не знаю, ну, какие-то местные культы. У них пропал источник дохода, они схватили Павла и Силу и поволокли их на площадь городским властям. Там это все про Бога, про Иисуса, это кого интересует. А вот денежки, извольте мне компенсировать упущенную выгоду, сказали они. Они привели их к начальникам города и сказали: «Эти люди иудеи, они служат причиной беспорядков в нашем городе. Они вводят обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Мы же римляне, да?» — гордятся они. Толпа тоже присоединилась к обвинениям Павла и Силы, и начальники велели раздеть их и бить палками. Обратим внимание, первый случай, когда не иудеи провоцируют гонения. Видимо, иудеев там крайне мало, да? А может быть, они уже и не особо обращаются к иудеям после всех этих печальных опытов. Ну и хороши начальники, которые, ни в чем не разобравшись, первым делом избивают тех, на кого поступила жалоба. Их сильно избили, бросили в темницу, а тюремщику приказали бдительно их охранять, на всякий случай, да? Получив такой приказ, тюремщик закрыл их во внутреннюю камеру и забил им ноги в колоду. Колода, понятно, это такая большая деревянная штука, которая полностью обездвиживает человека, но даже лечь нельзя нормально, не отдохнуть, ничего. Ну, раз нельзя отдохнуть, что делать? Около полуночи Павел и Сила молились и пели гимны Богу, а другие заключенные слушали их. Там же еще есть всякие уголовники местные, вот. Эти люди молятся, вместо того, чтобы проклинать своих этих самых притеснителей или как-нибудь еще проводить время. Внезапно произошло такое сильное землетрясение, что поколебались основания темницы, все двери раскрылись, и у всех заключенных цепи упали с ног. У всех, да, здесь уже не ангел Петра выводит, а здесь вот прям все раскрывается, как изображает сошествие Христа в ад, где все эти самые двери падают, оковы разрушаются. Когда тюремщик проснулся и увидел, что все двери темницы раскрыты, он схватил меч, хотел покончить с собой, думая, что все заключенные убежали. А ведь уже была история в книге Деяний, где казнили стражника, у которого сбежал, соответственно, сбежал узник. И это была нормальная практика римская. Поэтому уж лучше самому себя убить, чем ждать, когда тебя на казнь потащат. Но Павел успел крикнуть: «Не губи себя, мы все здесь». Тюремщик потребовал света, вбежал внутрь, дрожа, упал перед Павлом и Силой. Он вывел их наружу и спросил: «Господа мои, что мне сделать, чтобы быть спасенным?» То есть вот он остался в живых, но он понимает, что спасение — это нечто большее, чем выжить в трудную минуту. И что же они ему скажут? Что вот нас спросили бы, что делать, чтобы быть спасенным? Мы скажем: ходить в церковь, там, поститься, молиться, исполнять какие-то определенные правила. Длинный список. «Веруй в Господа Иисуса», — ответили они, — «тогда ты будешь спасен и твои домашние». Все. Остальное — это, скажем так, вторичное следствие. И оно у всех по-разному проходит. А вот «веруй в Господа Иисуса», — «тогда ты будешь спасен и твои домашние». Почему домашние? Ну, в римское время, не только в Риме, конечно, но, скажем, лучше в древнем мире, собственно, хозяин дома, он и есть главный жрец своей семьи, да, он приносит жертвы богам, ну, может быть, не сам, при помощи кого-то. Он вступает с ними в отношения, с этими небесными силами. И вот здесь, собственно, хозяин дома вступает в отношения с Иисусом, и это спасение распространяется на всех его домашних. «И они возвещали слово Господа ему и его домашним. В тот же ночной час тюремщик промыл им раны, а они же избиты палками, там явно все плохо, и сразу же был крещен, он сам и все домашние его». Какая стремительность! Просто по его внезапной вере. Он привел Павла и Силу к себе домой, накрыл для них стол. Вместе со всеми своими домашними он радовался тому, что поверил в Бога. Наступил день, и городские начальники, они же ничего этого не знают, послали своих служителей в темницу с приказом: «Освободите этих людей». Видимо, как-то задумались, что-то непонятно, чего это мы их избили, посадили. Как-то негладко вышло. Лучше тихонечко вот это все замазать, так дело миром закончить. Тюремщик сказал Павлу: «Начальники приказали освободить вас, вы можете идти с миром». Да, он их накормил, напоил, но освободить не мог. Но Павел сказал: «Они без суда избили нас пред народом, несмотря на то, что мы римские граждане, и бросили нас в темницу. Сейчас же они хотят от нас избавиться так, чтобы никто не знал. Нет, пусть они сами придут и выведут нас». Вот это очень важный момент. Римские граждане, а в Риме не все граждане. Граждане — это, как русское слово «гражданин» предполагает, это горожанин, это человек, имеющий гражданство определенного города. Так вот, город Рим, столица, дает свое гражданство не всем. В городе Филиппы граждане Рима, да. А кругом граждане всяких мелких этих городков, какой-нибудь там Неаполь, который вот македонский, там все эти Фиатиры, все что угодно, да. Вот, ну, как в Советском Союзе была московская прописка, это да. А у тебя там прописка, я не знаю, какого-нибудь рабочего поселка на Урале, это вообще никто на тебя смотреть не будет. И римский гражданин имел очень серьезные права, а в частности провинциальные власти не могли его никак подвергать телесному наказанию. И вот они делают очень серьезное заявление: «Мы римские граждане». Служители отложили об этом городским начальникам, и когда те услышали, что Павел и Сила римские граждане, то испугались. Они пришли и принесли им свои извинения, вывели из темницы и попросили, чтобы те покинули город. Да. «Мы, конечно, извиняемся, но лучше бы вам уйти. Вот беспорядки начались, мы не хотим никаких проблем». Выйдя из темницы, Павел и Сила пошли в дом Лидии, то есть самой там, они встретились с братьями, ободрили их, после этого они отправились дальше, а их побили, а их унизили, но для них это повод нести весть о Христе дальше, а вовсе не мстить этим местным начальникам, которых можно привлечь, между прочим, за надругательство над римскими гражданами, не настаивать на своем, не пытаться вот добиться своего. Да, это повод идти дальше и проповедовать. В 17 главе об этом будем читать.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Богатство. Одного богатого человека тронуло свидетельство женщины-христианки, а также ее чистая и непорочная жизнь, сильно отличавшаяся от его собственного пустого и греховного существования. «Я готов отдать весь мир, чтобы иметь то, что нашли вы. Но ведь это и есть та цена, которую я отдала за благо познания Христа. За это я и отдала весь мир», — ответила женщина. И свидетельство свое она подкрепила словами апостола. «Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Вот это да!
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Битва! Да здравствует честь, благородство, культура!

Псалом 20. Силою Господней веселится царь, радуется радостью непростой, безмерной. Все, чего желал в сердце государь, получил от неба по молитве верной. Бог благословением из небесной благости наделил избранника, возложив венец

0: семя, смерть другим несущая, не спасет ни стремя, ни броня, ни конь. И во время гнева Бога вездесущего будет в печи огненной пожирать огонь. Замыслы коварных понесут потери. Бог стрелою острою накажет вранье. Вознесись, о Господи, силою Твоею, песнею прославим мы могущество Твое.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Круглосуточно с вами «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как они живут проклятой жизнью. Если Бог даст вам богатство, вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать. Он живет проклятой жизнью, сказал он в видеообращении, опубликованном на канале в YouTube. Богатство, которому человек представлен как раб,

отнимает сон и аппетит», – добавил священнослужитель. «Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы приставлены к этому золоту. Вы бы прокляли его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь», – подчеркнул он. 4 по 8 августа в Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. В Москве священник начал освещать машины в очереди за бензином. К борьбе с топливным кризисом подключился служитель РПЦ из московского храма, пришедший на заправку и осветивший десяток машин в очереди. Клирик Александр Сергеев рассказал телеграм-каналу «Осторожно новости», что спустя 15 минут его выгнала сотрудница АЗС, указав на частную территорию. По словам священника, это была его личная инициатива, а не спущенная из церковного ведомства. После изгнания он продолжил освещать машины за территорией заправки. «Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, так сказать. А благодать Божия, наоборот, может им помочь, может очередь быстрее сдвинется», – поведал Сергеев. «В этом нет смысла, потому что люди находят какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы быть настолько грубыми, насколько это возможно», – сказал Джон Купер в интервью Crosswalk Headlines. Критика Купером социальных сетей отчасти послужила вдохновением для нового хита группы «Скрем», который является комментарием к порочности общества и реакции человечества на хаос. Он называет социальные сети «клоакой», где люди постоянно орут друг на друга. «Все учат тебя, как жить», – сказал он, добавив, что хотя некоторые советы могут быть безобидными, многие из них носят деструктивный характер и содержат такие высказывания, как «я ненавижу тебя, потому что ты со мной не согласен и ты разрушаешь мир». Фронтмен группы Skillet не боится затрагивать темы, которые могут вызвать споры, будь то его христианская вера, состояние общества или жизнь в целом. В израильском городе Бней-Брак вводится разделение пешеходных зон для мужчин и женщин. Таким образом, власти израильского города официально одобрили введение раздельного движения мужчин и женщин на пешеходных тротуарах. Инициаторы нововведения ссылаются на религиозные нужды местных общин, однако противники указывают на незаконность подобных мер. Муниципальное решение о разделении мужчин и женщин нарушает действующие прецедентные постановления Верховного суда страны, говорят критики. Таковы были наши новости на сегодня, новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

Знаешь, если представить нашу жизнь рассказом на меловой доске, на которой мы пишем все важные события. И вот я пишу строчки из детства, родители, времена беззаботности. Дальше строка про школу, подростковые трудности, первые победы и поражения. А потом начинаются строчки взрослой жизни. И там я пишу все свои ошибки, ошибки, ошибки. Пишу о том, что не могу исправить, но виню себя. Пишу про первое осознание, что теряю контроль, и все катится куда-то вниз. Но это не видят другие, я умею это прятать. А потом это уже видят другие, но мне как бы все равно. И я пишу, что не знаю, что делать, и где-то в этой точке полного отчаяния. Я бы хотел закричать, но даже на крик нет сил. И вот я слышу внутри себя легкий шепот. Так не обязательно жить. Я стучу в твои двери, открой. И я в ответ просто шепчу: Бог, как мне все исправить? Прошу, помоги. И Иисус будто бы берет мокрую тряпку и просто начинает все стирать строчка за строчкой, все то, что я писал на доске. И теперь Он берет мел в свои руки, надламывая его вторую часть, отдает мне и говорит: теперь мы напишем с тобой твою новую жизнь, я и ты.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: Радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио «Пилигрим».
2: Доброе утро, друзья, всем на «Радио «Пилигрим». И прошу прощения за некоторую задержку. Николай Викторович, вы на связи?
3: Да, я на связи. Я также всех приветствую в это утро. Хотелось бы, чтобы оно было добрым. Меня слышно?
2: Да, слышно.
3: Да. И настоящее утро, оно в том числе начинается с реализации наших этических предпочтений.
2: А это как?
3: То есть мы живем не так, как мы хотели бы. Нас нечто связывает. А связывают требования этики в том числе. И вот есть один текст в послании первом Петра. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». То есть придерживаться той или иной этики – это не так просто. Потому что этика – это определенный там набор предписаний, указаний, запрещений, ограничений, повелений и всего прочего. И в любом направлении жизни есть этические предписания. И когда Петр говорит «удаляться от плотских похотей, восстающих на душу», здесь не обязательно нам с вами нырять в какие-то кругиады, семь смертных грехов. На нашу этическую позицию прежде всего наступает какие-то наши личные желания, намерения. Ну, к примеру, плотские похоти, восстающие на душу. Самое элементарное – человеческая лень. Такая, ну, естественная, ну, томящая человека. Вот, когда нужно подниматься с постели, ему хотелось бы еще поспать. Верно? Поэтому он будильник заводит себя, ограничивает. Безответственность даже. Самонадеянность чрезмерная. И хорошо, когда у нас есть наставник. Ну, мы в данном случае говорим о Евангелии, верно? То, что мы выбираем, это наш добровольный выбор. Но стоит отметить, что в жизни у человека далеко не всегда бывает добровольный выбор. Мы связаны. Если бы не было необходимости в самоконтроле, то не было бы и никакой этики нигде. Но, тем не менее, этика нас связывает. И,
2: ну, например, а чем вспомнить... этика отличается от закона? Вот здесь понять бы еще.
3: А этика есть часть закона. Тот могущественный регулятор нашего поведения, который позволяет нам относительно безопасно сосуществовать. Хотя в какой-то мере этика, она касается и нашего личного самоустройства, которое, например, кроме нас никто этого не знает. В противном случае люди бы, если бы они не были движимы, я не говорю ограничены, а движимы этическими предписаниями, они бы страшно очень все выглядели. Ну, они превратились бы в животных, если не сказать хуже. Например, возьмите овец. Если овцу периодически не состригать с нее шерсть, во что она превратится?
2: Во что-то лохматое.
3: Такой, мало того, что это будет бесформенный ком шерсти, в этом коме шерсти заведутся всевозможные паразиты, он будет весь в репьях, и, понятно, будет вызывать изумление и ужас. И вот по этой причине есть стрижка овец. Это этика своего рода для стада. Этика, ну, она только отчасти касается сферы нашего служения пред Богом. Это наша личная форма поведения прежде всего. И вот в первом послании Петра об этом довольно-таки подробно и понятно сказано, хотя указания примитивные кажутся. И когда мы открываем соборное послание самого апостола Петра, который видел Христа лично, который принял от него наставление, и вот здесь мы в ожидании глубочайших каких-то премудростей вдруг сталкиваемся с чем-то банальным и примитивным. Ну, если в той же второй главе Петра продолжать поиски разъяснения темы нашей, вот он говорит следующее. Итак, это уже этика. «Отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие». Вот начинается этика. Как это отложить? Ну, здесь вопрос другой. Собрание, послание соборное к здравым людям, мало того, к возрожденным людям, верно? Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным там в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифании, избранным по предвидению Бога. Послушайте. Человек, избранный по предвидению Бога, его Дух Святой посетил, возбудил в нем намерение следовать за Христом, и вдруг такое странное указание апостола, отложивший всякую злобу. Да нам что-то непонятно, Юрий Анатольевич, отложивший всякую злобу. О чем речь? А речь идет о том, что, ну, по словам того же Петра, он говорит, что я возбуждаю ваш чистый смысл напоминания. Оказывается, мы склонны забывать. Мы склонны, вот пропускать на себя влияние этого мира. И этика подразумевает ежедневную, если даже не ежечасную, работу над своим характером. Ну, есть такая фраза наставническая, там, возьмите себя в руки. Вот даже, ну, группа музыкантов, ну, оркестр назовем это, да, у каждого в руках инструмент, партитура перед глазами. Но нужно быть внимательным к действиям, указаниям регента, дирижера. Вот малейшее движение его дирижерской палочки, и нужно начинать работу. Чтобы начать эту работу, надо выписать целый ряд предписаний. Так и по нашей жизни. И по нашей жизни здесь в своем послании Петр, ну, во-первых, нас предупреждает, что мы, ну, нас и во все времена ничего не менялось, по сути. О чем мы иногда забываем, вот говоря в данном случае об этике? Мы не всегда учитываем негативное влияние на нас, окружающих людей, окружающей атмосферы. Если во времена Петра это имело один оттенок, то сегодня влияние людей этого мира на нас, оно уже обретает катастрофический характер, с чем мы не можем не согласиться, верно? Потому что, ну, да. даже не выходя из своей комнаты, мы подвергаемся влиянию этого мира через средства массовой информации, от которых мы никуда не сможем деться, о чем и Евангелие говорит, что мы не можем выйти из мира. В этом отношении вот, в начале 4 века возникло интересное такое течение, ну, монастырское течение, правильно? Что оно, ну, его корни какие? Люди решили просто выйти из этого мира по причине его, ну, негативного влияния.
2: Ну, так часто бывает, да.
3: Может быть, отчасти вот эти аскетические упражнения, они нам и полезны. Мы называем это постом и молитвой. Но, тем не менее, мы все равно возвращаемся в нашу естественную жизнь, потому что нам велено в этой жизни, вот как снова я читаю из послания Петра, «право ждать добродетельную жизнь между язычниками, это наше, наше служение пред Богом, наша необходимая обязанность, жизнь между язычниками. Для чего? Для того, чтобы они, увидя наши добрые дела, прославляли Бога в день посещения. А добрые дела где начинаются? Там, где откладывается всякая злоба. В чем ценность посланий апостольских? Они имеют прежде всего практическое выражение. Апостолы путешествовали по земле, не только по земле иудейской. Они выходили в другие страны, в другие культуры и насаждали там церкви. И требования, они возникали по какой причине? По причине неправильного поведения людей в церкви. А почему оно было неправильным? Потому что оно было сформировано на основании той культуры, среди которой они жили. И, как говорится, и спрос человека какой, его нужно научить. Мы также живем в определенной культуре и не всегда замечаем, насколько она глубоко проникает в наше сознание, в наше подсознание, и мы даже не замечаем иногда, как проявляем злобу или коварство, да, лицемерие, зависть и всякое злословие, от чего нужно удалиться, как и советует нам в данном случае в своем послании Петр. Но анонсируя тему нашего поведения, я бы обратился к такому угрожающему предупреждению апостола Петра. И я думаю, у него были основания для этого. Здесь в 4 главе 17 текст говорит следующее. «Ибо время начаться суду с Дома Божьего. И если праведник едва спасается, то нечестивый грешник где явится». Ну, достаточно серьезное предупреждение для нас с вами. И если это предупреждение в жизни своей реализовывать, то нам не будет необходимости чрезмерно тревожиться. Но предупреждение должно нас с вами коснуться. Время начаться суду с Дома Божьего. Мотивация. Мотивация, которая и нас заставляет или предлагает нам послушаться слов апостола. Хотя, с другой стороны, все то, о чем говорит апостол в своем послании, вот эти этические предложения его, здесь нет ничего такого сверхъестественного, да, все природно для человека. Для человека природно быть добрым, а не злым. Верно? А почему он становится злым? Потому что он впадает под какое-то влияние. Влияние людей озлобленных, и у него возникают проблемы. Возьмите даже тех же иудеев. Люди, с одной стороны, очень были набожные, они поклонялись в храме. Но есть одна история интересная о том, как в храме кто-то крикнул, что Павел или Савл ввел туда язычников. И что начало происходить в этом храме с людьми? Смотрите, с одной стороны, храм, место Божьей благодати, место молитвы, место благоговения и такое странное поведение людей. Если не обуздывать себя этикой, то можно возыметь очень серьезные проблемы. Вы вспомните, что эти люди, можно сказать, что они взбесились. Есть такой термин в русском языке, он подразумевает, что взбесившийся человек – это человек, который руководствуется или вселившийся в него, или влияющих на него демонических сил. Они схватили Савла и старались его, готовы были его растерзать. Возникает вопрос, за что, ну, можно было растерзать этого человека? Ну, за то, что он ввел, якобы ввел язычников в храм. Ситуация подобная разыгрывается в Ефесе, когда восстали производители серебряных статуэток против служения, опять же, вот этого самого Савла. И вспомните, как развивается ситуация. Вот здесь очень важно нам с вами понимать значение этики и силу этики в нашем личном поведении. Сначала они возмущались тому, что Павел лишает их своей проповедью, ну, просто элементарно лишает прибыли. Потом они вскочили и побежали с криком. Они побежали, ну, типа амфитеатра или стадиона, что-то там было в Ефесе. И собралась толпа огромная. Они начали кричать в беспорядочности. Вот беспорядочность – это первый враг человеческой души. Где нет этики, там беспорядочность. Там, где беспорядочность, там обязательно влияние демонических сил. И когда там кто-то пытался что-то сказать, вы помните, они 2 часа скандировали «Велика Артемида Ефесская». И блюститель порядка, прибывший на это место, он их быстро успокоил. Опять же, посредством чего он их успокоил? Посредством существующих в том городе этических порядков. То есть, кто и как должен себя в общественных местах свое поведение проявлять. И они согласились с этим. И все разошлись по домам. Поэтому следование... ну, так называемая христианская этика, она нужна прежде всего нам для нашего, нашего развития, нашей безопасности, о чем и Петр в данном случае предупреждает, но безопасность не только среди людей, безопасность перед лицом Господним, что не так просто бывает человеку выполнить. Почему нам трудно бывает свой характер строить перед Богом? Перед людьми проще. Почему? Потому что люди нас заставят поступать так, как мы, как они хотели бы. Потому что в каждой культуре, в каждой стране, государстве, племени, языке есть свои этические требования, которые касаются взаимоотношений старших, младших, которые предполагают невыполнение этих предписаний суровое наказание вплоть до смертной казни. Вплоть до смертной казни. Ну, например, если брать древние времена, то люди, которые восставали... Ну, какие древние? Там 19 век, например. Вы помните казнь Александра Ульянова за попытку покушения императора?
2: Да, можно так сказать. Да, есть такая история.
3: Ну, Александр Ульянов – это старший брат Владимира Ульянова, который впоследствии он сформировал свою вселенскую этику.
2: И так это... называемую... Ну, но это повлияло на самого Ленина.
3: Ну, существенно. Но, тем не менее, он предложил, люди приняли, добровольно или недобровольно, но они приняли, и они выполняли, и выполняют до сегодняшнего дня то, что предписано и утверждено, ну, в основных законах государств. И здесь само требование этики не безобидные бывают. Но опять же, если не будет требований этики, то весь мир, он повернется в хаос. И это нормально, когда есть требования. Вопрос в том, что этика мира этого нередко вступает в противоречие с этикой христианской. Далее существуют этические направления, которые не обусловлены законом этого мира. Они развиваются на уровне культуры по принципу, что не запрещено, то разрешено. Есть такое. И это даже более влияет на наш характер, на наше поведение, поскольку, ну, люди поступают так, как они считают это нужным. Вот есть запрет. Они,
2: возможно, для себя, да. Да, друзья, но у нас были проблемы со звуком определенные, к сожалению. Сейчас уже исправили их, если вы с этим столкнулись в приложении. Сейчас все восстановлено. Блок новостей запустим, после него вернемся.
3: В первом послании Петра, в соборном послании, есть такое очень важное начало для нашего даже не совершенствования, а самопостроения. Как там сказали уже новейшие философы, человек – кузнец собственного счастья. Интересная фраза. И с ней сложно не согласиться. А почему кузнец?
2: Да, вопрос хороший.
3: Потому что человеческий характер, он подобен застывшей стали. Чтобы эту застывшую сталь преобразовать в какой-то полезный уже предмет или устройство, его нужно раскалить до бела. Тогда он становится податливым, но не просто как пластилин в руках, а пластилина мало проку. Пластилин – это мягкая глина с каким-то маслом перемешанная, с него что угодно можно вылепить, да, но это слепленное, оно не имеет ни силы, ни власти, ни крепости никакой. А вот сталь – это другое дело. Даже такое выражение есть – стальной характер, там, как закалялась сталь. Про Маргарет Тэтчер говорили, что она железная леди. Интересная формулировка. Наблюдение. Да, наблюдение. И человек, который себя строит этически, он может стать железным человеком в хорошем понимании качества железа, то есть твердость и непоколебимость. Когда умер Моисей, то его преемник Иисус Навин относительно молодой, но я думаю, ему к тому времени было сколько там лет? Лет, наверное, около 80 этому молодому парню. Моисей 120 умер. То народ и Господь Бог ему одно пожелание сделал. Одно пожелание. Он говорит: будь тверд и мужественен. То есть возьми себя в руки и заставляй себя делать бесстрашно то, что ты обязан делать. Вот она суть этики. И в том разговоре, который мы ведем. С одной стороны, все как бы просто, да, там делать добро. Делать добро, да, не унываем. Дело не добра в интерпретации Петра. Это не то, что мы понимаем иногда сегодня. Сегодня под деланием добра иногда видится какая-то волонтерская работа, когда человек раздает чужие вещи кому-то. Это не добро. Это просто выполнение какого-то поручения. Но делать добро вот по-петровски – это жить правильно. Проводить добродетельную жизнь, то есть созидательную жизнь, неразрушительную жить. И Иисусу Навину было очень непросто оставаться твердым и мужественным, потому что против него огромная толпа людей. И у каждого свое какое-то решение, желание, намерение. И если не быть твердым и мужественным, то ничего не получится. Не будет выполнена какая-то основная цель. У Петра есть очень важная здесь заметка. Обращаясь вот к избранным, он объясняет, каким образом эти избранные и появились вот в лоне церкви по предведению Бога Отца. Есть Божье предведение. В послании к римлянам это названо предузнанием. Предузнанием. Оказывается, что Господь Бог, если мы принимаем наставление Петра, Он избирает из кого-либо, верно? Нам может показаться, я как-то читал какую-то брошюру американскую, у них, знаете, так все просто оказывается. Человеку надо уделить 15 минут, и все, он уже будет в благодати ходить. Вот они в каком-то городишке, благовестники пошли по квартирам, поговорили, раз, и вот уже 1000 человек пришли в церкви, и вот они такие все причесанные, спасенные и так далее. А где избрание? Оказывается, есть избрание. Христос говорит, посылая людей на миссию, говорит, вы найдите, где здесь мир ценится Божий. И вот среди этих избранных, уже в избранных начинается работа божественной этики. Я слышал интересный пример, касающийся избрания, который нам подсказывает саму суть этого процесса избрания. Речь идет о подготовке дубового бруса для последующего использования его в изготовлении винных бочек. Некоторый там эмиссар приезжает на место заготовки дуба, выбирает идеальное, самое лучшее выбирает, 20 кубов он выбирает. Он передает материал на следующую инстанцию. На следующей инстанции из 20 кубов остается 10 кубов. В конечном итоге из 20 кубов выбирается только 2.
2: Вот это остальное есть куда?
3: Остальное сортируется, утилизируется или на такую достойную... достойный выбор. Здесь винные бочки для каких-то элитных напитков, по-моему, это где-то на юге Франции. Остальные, каждый на своем месте, вы понимаете, когда мы себя формируем, наш характер, от этого зависит наше последующее место в доме Господнем. Кому много дано, с того много спросится. Но есть еще предупреждение, касающееся талантов, верно? Один талант, два таланта, пять талантов. Это уже и время начаться суду с дома Божьего. Поэтому избранные, вот дальше Петр говорит, как начинается работа Господа Бога с нами, его этика, сказано, при освящении от Духа.
2: Ну, я так понимаю, что есть некий закон, есть заповедь, которую надо исполнять, а этика – то, как мы ее исполняем, эту заповедь. То есть, как мы это делаем, там, радостно, нерадостно, с верой, не с верой, с любовью, не с любовью, а с уважением к ближнему, без уважения к ближнему. То есть, проблема, наверное, фарисеев была в том, что они очень часто заповедь-то как раз исполняли, этически неверно с точки зрения Сына Божьего. Так или нет?
3: То есть в этике значение имеет не только факт исполнения закона, но и дух исполнения закона. То есть, знаете, можно... Да. Ну, например, можно вот в кафе, официант обслуживает человека, да, подходит аккуратненько, скатерть расстелил, приборы положил. А можно подойти и плюхнуть эту скатерть, вот так бросить с приборами, и хлебные крошки полетят. Одно и то же действие сделано. Одно и то же. Например, книга Неемии. Неемия, виночерпий царя, он подает ему кушанье, он человек, ответственный за безопасность при царском дворе. И царь замечает, что где-то в глубине взгляда Неемии появилась тревога или встревоженность, или озабоченность чем-то. Вот это этика. Оказывается, есть требования к человеку, который обслуживает царя. И если не выполнять этих требований, ну, тогда начнется хаос. Неемия испугался тогда замечания царского. Почему? Потому что это замечание могло дорого ему стоить. Если бы царь заподозрил, что встревоженность Неемии связана с каким-то заговором в царском дворе, он бы потерял голову тотчас же. Ну, там обошлось для Неемии все, как говорится, легким испугом. Но почему? Причина. Потому что царь также участвовал в этой этике, которая исходила от требований божественного начала. Царь боялся Бога. То есть, ну, страх или ответственность, они заставляют человека, ну, с определенным образом выстраивать свое поведение. И здесь действительно вот в этике немаловажны чувства, эмоции, внешний вид, да? А внешнее, оно начинается с внутреннего. Не просто выполнить задачу, плачу десятину, не краду, не прелюбодействую, не убиваю. А чем была ценна короткая молитва мытаря в данном случае? Она была эмоциональна и правдива. Когда фарисей молился сухо, и ему было все равно, его слышат или нет. Ну, получается так, что он, ну, как бы выполнил то, что он обязан был выполнить. И вот что немаловажно в этике, этика нас с вами учит общению. Не только друг с другом, но в том числе общению с Господом Богом. Как строить это общение, как себя приготовить к этому общению. Ну, нам помогают... там древние эти книги, ну, даже книга Левит, ну, раскрывающая тонкости служения священнического. А вот интересно, есть случай, пример освящения от Духа. Дух Святой представляется для нас в данном случае как посредник, как готовящий нас. Вы помните, как была приготовлена к встрече с Артаксерксом девушка Есфирь.
2: Ну, да, как они готовились? Достаточно серьезная процедура была.
3: Полгода одних процедур и полгода притирания. Но это только относительно общего вида человеческого тела, чтобы не было неприятных запахов, каких-то там морщин, что-то еще чего-то. Но там же еще был другой момент этики. Мы понимаем, что царь балованный сильно был этот. У него гарем огромный. Его какой-то там чем-то удивить было невозможно. Каким образом могла Есфирь понравиться государю? Интересный вопрос. Судя по всему, своим поведением. Вот каким-то, какой-то прекрасой внутренней, какая-то ценность в ней открылась. Смотрите, даже между людьми это очень важно. И если мы пренебрегаем этикой в взаимоотношениях друг с другом, то мы будем бедными людьми. Но каждый для себя может ответить на один такой интересный вопрос. Скажи мне, сколько у тебя друзей?
2: Вопрос этический.
3: Да, вопрос этический. А он говорит, насколько ты способен сосуществовать с другими людьми. Кто такой друг? Простой ответ есть в притче Христа. Друг – это тот человек, который ночью к тебе будет стучаться, верно? И ты ему откроешь по дружбе или по неотступности.
2: Это так,
3: друг – это человек, которому позволено совершить звонок там в 0:40 ночи. И ты посмотришь на экранчик, и ты ответишь. А почему? Потому что есть взаимные обязательства, есть привязанность, и она чего-то стоит. Если отношения строятся на корысти, они долго не протянут. Никому не интересно, когда его просто используют, верно? Ну, ты мне интересен, потому что вот сейчас я могу поиметь от тебя какую-то пользу. Например, пару канистр бензина.
2: Актуально, да? Актуально. Друг, не займешь ли топливо, да? Вот если друг, то займет.
3: Ну и у меня есть друзья, и вот я в прошлый понедельник с ними встречался, и наша встреча началась с того, что друг дал мне канистру бензина.
2: Настоящий друг.
3: Да, настоящий друг. И понятно, что я не из-за бензина, а из-за иных таких естественных обязательств. Почему он мне дал бензина? Потому что первое, даже не потому, что я нуждаюсь. А сколько людей сейчас нуждаются в бензине? Нет. Потому что мы друзья. И друг – это тот человек, которому приятно сделать тебе добро. Вот это и есть добродетельная жизнь между язычником. Построение вот таких добрых, чистых, бескорыстных совершенно отношений, которым цены нет, по большому счету. И достигнуть этого – ну, очень многого стоит. Для чего, по сути, нам и этика нужна? Когда мы друзей ищем, это не просто получается, то мы учимся дружить с Господом Богом.
2: Да.
3: Есть страх Божий, верно? А как Христос сказал ученикам? Я уже не называю вас рабами, да? Вы мои друзья. Что сделал Христос вот в этот вечер, после вечери тайной? Он омыл ноги ученикам. Интересное такое действие. Омывали ноги или рабы, или кормилицы омывали ноги там царским наместникам. То есть это, ну, как бы выражение близкой-близкой привязанности такой, как там написано в 13 главе Евангелия от Иоанна. «Возлюбив сущих в мире, он явил делом, что возлюбил их до конца». Вот цель этики – научиться правильно и эффективно любить.
2: Да.
3: Ну, здесь это не самая добрая новость для нас с вами, потому что любить-то, оказывается, нужно не только Господа Бога, не только друзей, но и людей, которые нам могут быть неприятны, с которыми мы не находим ничего общего. Вот так бывает, верно? Вот в чем ценность вот этой добродетельной жизни между язычниками, и что очень трудно сделать. Относиться уважительно к тем людям, которые уважения не стоят. Им можно легко нахамить, грубо к ним отнестись. И мы ловим себя на этой мысли. Я помню, перед началом одного собрания...
2: Да. Я здесь на связи, далеко не отхожу, надо сейчас секунду продолжать, Николай Викторович.
3: Да, хорошо. И подошел один человек при собрании, он не член нашей церкви, такого неряшливого вида. Я поймал себя на мысли, что ну, мне не хочется ничего для него делать, ну просто потому, что он мне неприятен. Он меня попросил там номер телефона какого-то одного человека, а мне это было не просто делать, надо было включать VPN, чтобы включить Telegram, открыть и так далее. Я ему сказал, я не могу сейчас это сделать. Но снова себя я ловлю на этих этических правилах, что если бы ко мне подошел уважаемый человек и с просьбой еще более сложной, я бы это сделал. Так, этика нас учит делать добро всем. Тем более, что это ничего не стоило. Да, конечно же, я пришел в себя, и с этим человеком мы... Ну, я помог ему решить тот вопрос, который у него был. Но я возвращаюсь к мысли о том, что помогает нам в этическом становлении освящение Духа Святого. Дух Святой приводит в порядок наши жестокие сердца, твердые, каменные сердца. Так когда-то с Саулом было. Вот Саул ожесточился чрезмерно, хотя справедливо по-своему ожесточился, была такая перспектива ему потерять царство. То есть он видел соперника Давида, которого уважали в народе, и он к нему отнесся с такой ревностью, и в ожесточении сердца там гнался за ним. И вот Саул попадает в молитвенную группу или молитвенное собрание. Оно названо там сонмом пророков. И когда он вошел в расположение этого молитвенного дома, он изменился. С ним что-то произошло. И причем не однажды с ним это происходило. Вот он вот в этих погонях иногда разговаривал с Давидом, и у него что-то изменялось. Он становился добрым таким, податливым и сострадательным. Он раскаивался в этом. О чем это говорит для нашей этики? Чтобы, если мы сталкиваемся с какими-то патологиями своего характера, то есть... Вот это так называемая купальня села, это собрание церкви, это молитва церкви. Во время молитвы, в течение молитвы, когда мы говорим, что Дух Святой, это поверие, опять же, наше, наполняет наши с вами души и сердца, что-то происходит внутри. Вот специфика христианской этики заключается не только в том, чтобы выполнить определенное предписание. Здесь все просто, там, не злиться, не коварствовать, не лицемерить, не злословить никого. И там идет целый ряд пожеланий, там, женщинам советуется повиноваться своим мужьям, мужьям указывается, чтобы они благоразумно поступали, обращались со своими женами, дети, чтобы родители своих слушали, чтобы рабы против Господь не выступали. Это все понятно. Это по букве все понятно. Но с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с тем, что, как написано, вы помните, в 7 главе послания к римлянам, «Бедный я человек». Вот доброго, которое я понимаю, что вот так должно быть, я не могу делать. А злое, которое не хочу делать, я это делаю. Кто избавит меня от этого тела смерти, восклицает автор послания к римлянам. Это и к нам относится. Разве мы не понимаем, что нужно поступать вот так и вот так? Разве мы не принимаем указания того же апостола Петра, что мы избранный род, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Теория всем известная. А выполнить не получается в некотором случае. И уже 8 глава послание римлянам, к римлянам говорит: нет ныне никакого осуждения тем, которые живут не по плоти, но по духу. Опять снова этика нас подстегивает в данном случае жить по духу. А жить по духу, или как Христос сказал, о чем мы в какой-то передаче размышляли, что поклоняющиеся Ему будут поклоняться в духе и истине. Чтобы работала в нашей жизни или работал, или действовал эффект вот этой этики божественной, нам необходимо освящение Духа Святого. Нам необходимо укрепление нашего духовного человека, который над плотью, чтобы удалиться от плотских похотей. Недостаточно сделать себе установку. Нужно укрепиться в духе и укреплять вот эти все свои духовные начала. Хочу подчеркнуть, на сверхъестественном уровне, поскольку и апостолы все, они были укреплены вот этой невидимой силой Духа Святого, и когда отступала от них благодать, они поступали странно очень. Если говорить о том же Петре, вы помните, что с ним произошло во дворе первосвященника? Он сказал, что не знает этого человека, говоря об Иисусе Христе Назарянине. Вот и этика. А что случилось с ним? От него на какое-то мгновение просто отошла Божья благодать, умиляющая сердце и производящая в нем твердость и мужество. И в данном случае Петр превратился из камня в кусок глины бесформенной. Но Христос ему определил быть камнем. Вот ты Петр, то есть камень. Нет, ты, говорит, Симон. Симон. Это первая встреча Иисуса с Петром. И он говорит: ты Симон, сын Ионин, а отныне ты будешь кифой, то есть камнем. А дальше он говорит: на этом камне я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Это и есть этика христианская. Твердость и мужество.
2: Ну, этика христианская, я так понимаю, это еще и, скажем так, некий такой ровный путь. Вот если брать заповеди Господни, они как такие столбы, как вехи. То есть вот мы ориентируемся на них и движемся возле них. Но есть ситуации, которые вот как будто выходят за рамки определенные. И вот здесь руководствуешься не законом, а здесь как раз руководствуется этикой. То есть вот мы прочерчиваем некую линию от заповеди к заповеди и стараемся идеально ей следовать. Но бывает не всегда точно, но всегда на верном пути. И мне кажется, вот здесь... Вот, например, апостол Павел говорит: «Не стану есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». А не ел ли, что ли, апостол Павел после этого мяса? Да ел, скорее всего. Но он поднял этическую планку. Вот если будет ситуация, и будет брат, который не ест мясо по какой-то причине, и будет соблазняться, я не буду есть вместе с ним. То есть это всегда вот такой уровень более высокий и более снисходительный с учетом вот другого человека.
3: Да, и в какой-то мере эмоциональный. Действительно, как можно там мясо вовек не есть, но потом превратишься опять непонятно в кого, да.
2: Ну, возьмем даже так, вот, Николай Викторович, вот вы в церкви, в собрании молитесь, или вот вы вошли к детям в воскресную школу. Отличается ваша молитва?
3: Ну, конечно же, отличаются и отношения, и снисхождение.
2: Вот, да, вот и... в этом и есть этика, мне кажется, да, потому что этика учитывает того, кто перед тобою, его слабости, его сильные стороны. И понятно, что человек, служитель высокого ранга, к нему одни этические требования, а если это дитя малое, к нему другие.
3: Ну да, самая простая этика, как сказал Христос, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы с ними поступаете.
2: Да, да, по сути дела, получается, весь закон заключается в одной этической заповеди. Она как будто больше закона. Она его в себя вмещает.
3: Да, это мудро все-таки Христос сказал в этом отношении. Никаких параграфов, пунктов здесь нет. Он говорит, а вот как ты хотел, чтобы с тобой в данном случае поступили? Вот даже бывает, знаете, в элементарном, там мы в какой-то очереди стоим, и кто-то, ну, лезет без очереди. Без очереди. И, ну, неприятно, и люди начинают конфликтовать, начинают претензии свои предъявлять, говорят, ну, как-то... А может быть, человеку, ну, на самом деле, ему деваться некуда. Ну, у меня такой был случай по очереди. Я в одной такой суровой очереди стоял, длинной и долгой, а отлучился на 5 минут по делу. Прихожу, а тот, который, за которым я человек, он уже зашел в кабинет. А мне деваться просто некуда. И я объясняю этим людям, что я вот за ним стоял, я в таком нехорошем положении, и понимаю, что они бронятся. А куда деваться? Надо входить в положение других людей. Может быть, даже они, если и не правы. Но ты когда-то окажешься в подобной ситуации. Наверное, это одно из самых действенных, скажем, этических упражнений в любой ситуации — ставить себя на место того человека, которому ты или служишь, или не служишь. А еще действенно, когда мы, ну, на наши действия научимся смотреть глазами Христа.
2: Да.
3: Как помните, сокровищница, и люди подходят и, ну, жертвуют суммы какие-то. И богатый, написал, вложили очень много. А Христос не так на них смотрит. Он от своего богатства отщипнул какую-то десятитысячную долю, и это выглядит очень много. На самом деле это жалкая подачка. А вот посмотреть на себя в данном случае глазами Христа, и никто тебя не видит, никто тебя не заставляет, не запрещает ничего. Тоже этика. Этика.
2: Да.
3: Глазами веры.
2: Ну, мне кажется, здесь очень большое пространство для диалога, и вот думаю, что многие встречи церковные, когда решаются какие-то вопросы серьезные и сложные, это как раз этические встречи, где мы принимаем этические решения, которые вот могут повлиять, в общем-то, достаточно серьезно на церковь и стать в определенном смысле прецедентом. Но есть еще один нюанс. Этика всегда индивидуальна. Вот если закон, он общий, он вот не убей, не кради, не лжесвидетельствуй, то этика индивидуальна, и поэтому, наверное, когда даже мирской суд происходит над людьми, да, и судья руководствуется какими-то этическими принципами, разбирая ситуацию, он видит, вот этот украл, потому что совсем обнаглел, это принцип жизни его. А этот утащил там пирожок, потому что, ну, голодный сильно был. И вот, ну, ясное дело, и тот сделали преступление. Но совершенно разная подоплека. И вот, мне кажется, христианская этика, она тоже разбирает эти ситуации.
3: Ну, однозначно. Иначе мы бы не смогли сосуществовать мирно. А вернее, общаться.
2: Вообще,
3: общаться,
2: да.
3: мы бы не смогли никак. Среди подобных требований. Их, наши требования друг к другу, их невозможно выполнить. Потому что каждый на свою планку поднимает и считает, что кто-то должен быть вот таким-таким. А это невозможно сделать.
2: Да.
3: Вот и этика.
2: А поэтому, конечно, и когда апостол Петр пишет «отложите, а дальше покажите». И дальше последние там «братолюбие и любовь».
3: Вот. Ну да, его лестнице.
2: Да.
3: Это все просто, но это надо делать.
2: Это надо делать. Хорошо.
3: Не забывай.
2: Время наше вышло, друзья. Будет отредактирован сегодняшний эфир, и по обыкновению в 3 часа дня он будет запущен. В приложении можно будет его послушать, там как раз будет без пробелов, и вот все как есть. Спасибо вам за понимание, спасибо за поддержку, спасибо за ваши комментарии. Ну, пусть Господь благословит.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как они живут проклятой жизнью. Если Бог даст вам богатство, вы проклянете его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать, он живет проклятой жизнью, сказал он в видеообращении, опубликованном на канале в Рутюб. Богатство, которому человек представлен как раб, отнимает сон и аппетит, добавил священнослужитель. Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы приставлены к этому золоту. Вы бы прокляли его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь, подчеркнул он. С 4 по 8 августа в Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. В Москве священник начал освещать машины в очереди за бензином. К борьбе с топливным кризисом подключился служитель РПЦ из московского храма, пришедший на заправку и осветивший десяток машин.

машин в очереди. Клирик Александр Сергеев рассказал телеграм-каналу «Осторожно новости», что спустя 15 минут его выгнала сотрудница АЗС, указав на частную территорию. По словам священника, это была его личная инициатива, а не спущенная из церковного ведомства. После изгнания он продолжил освещать машины за территорией заправки. «Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, так сказать. А благодать Божия, наоборот, может им помочь, может очередь быстрее сдвинется», – поведал Сергеев. «В этом нет смысла, потому что люди находят какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы быть настолько грубыми, насколько это возможно», – сказал Джон Купер в интервью Crosswalk Headlines. Критика Купером социальных сетей отчасти послужила вдохновением для нового хита группы «Скрем», который является комментарием к порочности общества и реакции человечества на хаос. Он называет социальные сети «клакой», где люди постоянно орут друг на друга. «Все учат тебя, как жить», – сказал он, добавив, что хотя некоторые советы могут быть безобидными, многие из них носят деструктивный характер и содержат такие высказывания, как «я ненавижу тебя, потому что ты со мной не согласен и ты разрушаешь мир». Фронтмен группы Skillet не боится затрагивать темы, которые могут вызвать споры, будь то его христианская вера, состояние общества или жизнь в целом. В израильском городе Бней-Брак вводится разделение пешеходных зон для мужчин и женщин. Таким образом, власти израильского города официально одобрили введение раздельного движения мужчин и женщин на пешеходных тротуарах. Инициаторы нововведения ссылаются на религиозные нужды местных общин, однако противники указывают на незаконность подобных мер. Муниципальное решение о разделении мужчин и женщин нарушает действующие прецедентные постановления Верховного суда страны, говорят критики. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Estaba todo.

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

Сердце мое жаждет, Господь, Тебя, жаждет Твоей любви, Иисус. Ожидаю прикосновений Твоих, Господь, ищу их как благо самого лучшего на земле, Иисус.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 28 июля. Чего вы ждете? Благ Господь к тем, кто уверенно ожидает от Него добра и надеется на Него, к тем, кто ищет Его. Плач Иеремии 3:25. Расширенный перевод Библии. После того, как вы помолились и попросили Бога о чем-то, уверенно ожидайте ответа и не теряйте надежду.

0: Надежда – это уверенное и радостное ожидание чего-то хорошего. Все свое детство и юность я жила с дурными предчувствиями. Во мне был унылый дух, как написано в притчах 17:22. Я ждала от жизни только плохого. Мне кажется, что многие люди перестают надеяться на что-то хорошее, потому что боятся разочарований. Однако Бог хочет, чтобы мы уверенно ждали от Него добра, потому что Он благ. Не будьте пассивны. Не ждите, что нечто хорошее произойдет само по себе, пока вы будете наблюдать и бездействовать. Хотя в сегодняшнем стихе говорится об ожидании, в нем также подчеркивается, что нужно ожидать уверенно. Когда я жду от Бога ответа на свои молитвы, я исповедую вслух отрывки Писания. Они напоминают мне о Его обещаниях и ободряют меня. Божье Слово обладает созидательной силой. Когда мы произносим вслух отрывки из Него, мы сеем семена, которые принесут урожай в будущем. Если вы помолились и ждете ответа дольше, чем рассчитывали, поблагодарите Бога за то, что Он занимается вашей проблемой. Не проявляйте нетерпения. Скажите Богу, что вы уверенно ожидаете ответа и предвкушаете перемены к лучшему. Не жалуйтесь и не ворчите, если вам приходится ждать. Радуйтесь тому, что ответ уже в пути. Божье слово на сегодня. Не отчаивайтесь. Бог занимается вашей проблемой, и вы обязательно увидите результаты. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 28 июля, наша тема сегодня «Не отрекайтесь от моей веры». Это слова Христа, обращенные к верующим Пергама, которые страдали от гонений. И Христос говорит, «Не отрекайтесь от моей веры». Слово «отрекаться» — греческое слово «арнеомай». И я прочитаю из второго тома книги «Драгоценные истины». Слово «арнеомай» относится к человеку, который перестал быть верующим, оставил, отошел, умыл руки и ушел от кого-то. И мотивом стала боязнь других людей или страх гонений. Верующие в Пергаме уже подумывали о том, чтобы отказаться от Иисуса, чтобы спасти собственные жизни. И Иисус говорит им, «Не делай этого. Не отрекайтесь от веры». Иисус заповедал им остаться верными, даже когда им тяжело. То же самое Христос говорит нам сегодня. Не отрекайтесь от того, что знаете. Оставайтесь верными до конца. Будет награда. Подумайте об этом сегодня.

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Радио Пилигрим. Светлое радио.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как они живут проклятой жизнью. Если Бог даст вам богатство, вы проклянете его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать, он живет проклятой жизнью, сказал он в видеообращении, опубликованном на канале в Рутюб. Богатство, которому человек представлен как раб, отнимает сон и аппетит, добавил священнослужитель. Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы представлены к этому золоту. Вы бы прокляли его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь, подчеркнул он. С 4 по 8 августа в Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. В Москве священник начал освещать машины в очереди за бензином. К борьбе с топливным кризисом подключился служитель РПЦ из московского храма, пришедший на заправку и осветивший десяток машин в очереди. Клерик Александр Сергеев рассказал телеграм-каналу «Осторожно новости», что спустя 15 минут его выгнала сотрудница АЗС, указав на частную территорию. По словам священника, это была его личная инициатива, а не спущенная из церковного ведомства. После изгнания он продолжил освещать машины за территорией заправки. «Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, так сказать. А благодать Божия, наоборот, может им помочь, может очередь быстрее сдвинется», – поведал Сергеев. «В этом нет смысла, потому что люди находят какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы быть настолько грубыми, насколько это возможно», – сказал Джон Купер в интервью Crosswalk Headlines. Критика Купером социальных сетей отчасти послужила вдохновением для нового хита группы «Скрем», который является комментарием к порочности общества и реакции человечества на хаос. Он называет социальные сети «клоакой», где люди постоянно орут друг на друга. Все

от тебя, как жить», — сказал он, добавив, что хотя некоторые советы могут быть безобидными, многие из них носят деструктивный характер и содержат такие высказывания, как «Я ненавижу тебя, потому что ты со мной не согласен и ты разрушаешь мир». Фронтмен группы Skillet не боится затрагивать темы, которые могут вызвать споры, будь то его христианская вера, состояние общества или жизнь в целом. В израильском городе Бней-Брак вводится разделение пешеходных зон для мужчин и женщин. Таким образом, власти израильского города официально одобрили введение раздельного движения мужчин и женщин на пешеходных тротуарах. Инициаторы нововведения ссылаются на религиозные нужды местных общин, однако противники указывают на незаконность подобных мер. Муниципальное решение о разделении мужчин и женщин нарушает действующие прецедентные постановления Верховного суда страны, говорят критики. Таковы были наши новости на сегодня, новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Сейчас. В прямом эфире. Тайный радиоперехват лекций профессора Вельзевулова.
1: Помните, враг действительно любит этих маленьких насекомых и до смешного ценит неповторимость каждого из них. Когда он говорит, что они должны отрешиться от себя, он имеет в виду отказ от притязания их своей воли. Когда они следуют этому наказу, он возвращает им личность во всей полноте и даже хвалится. Боюсь вполне искренне, что они тем больше предают себя, чем больше принадлежат ему. Радуясь тому, что они жертвуют даже самыми невинными проявлениями воли, он ужасается, когда они по какой-то причине изменяют самим себе. А мы всегда должны побуждать их к этому. Даже в несущественных вопросах желательно подменить его собственные взгляды земными стандартами, условностями или модой. Я лично всегда искореняю из своего пациента всякую личную склонность, в которой нет прямого греха, вполне безобидную. Например, интерес к состязанию по крикету, коллекционирование марок или любовь к какао. Такие склонности не несут в себе, разумеется, никакой добродетели. Но в них есть какая-то невинность, какое-то смирение, самозабвение, которые мне противны. Человек, искренне и бескорыстно наслаждающийся чем-нибудь, не обращая ни малейшего внимания на то, что скажут другие, уже самим этим защищен от некоторых наших утонченных методов. Всегда старайтесь, чтобы пациент отказался от людей, книг, еды, которую он действительно любит, в пользу значительных людей, самых известных книг и самой лучшей еды. Я знал одного человека, который защищался от сильного искушения гордыни и еще более сильным пристрастием к селедке с луком. Это что?
2: Нас опять послушивай!
0: До новых встреч.
3: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе.

И потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 33. О Ревекке, внучке Нахора, взятой Исаком в жены. Потом Исак, будучи уже 40 лет, взял себе в жены Ревекку, внучку Нахора, дяди своего по отцу, на 140-м году жизни отца и спустя 3 года по смерти матери. Когда отец его посылал за ней раба в Месопотамию и сказал ему: «Положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев». Бытие, глава 24, стихи 2 и 3. То, что другое это означало, как не то, что Господь Бог неба и земли должен был прийти во плоти, которая извлечена из этого стегна. Неужто это недостаточное указание на предвозвещенную истину, исполнение которой мы видим?

видим во Христе. Глава 34. Какой смысл в том, что Авраам по смерти Сары взял себе в жены Хеттуру? Но что значит, что Авраам по смерти Сары взял себе в жены Хеттуру? Само собой разумеется, что в этом случае мы не должны предполагать невоздержание, особенно в таком уже возрасте и при такой святости веры. Неужели требовалось еще рождать сыновей, когда и без того с верою вполне испытанной ожидалось от Исаака размножение сыновей в количестве звезд небесных и песка земного? Но если по учению апостола Агарь и Измаил знаменовали плотских завета Ветхого, послание к Галатам, глава 4, стих 24, то почему бы Хеттуре и ее сыновьям не означать тех плотских, которые думают, что принадлежат к завету новому? Обе ведь они названы и женами, и наложницами Авраама, тогда как Сара ни разу не была названа наложницей. Так, когда Агарь была дана Аврааму, написано: «И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену». Бытие, глава 16, стих 3. И о Хеттуре, взятой им по кончине Сары, читаем: «И взял Авраам еще жену именем Хеттура». Бытие, глава 25, стих 1. Здесь обе они называются женами, а далее обе оказываются наложницами. После Писания говорит: «И отдал Авраам все, что было у него Исааку, а сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей, на восток, в землю восточную». Бытие, глава 25, стихи 5 и 6. Итак, и сыны наложниц имеют некоторые дары, но в обетованное царство не переходят ни еретики, ни плотские иудеи, потому что другого наследника, кроме Исаака, нет, и не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Послание к Римлянам, глава 9, стих 8, о котором сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Бытие, глава 21, стих 12. И я не вижу, почему иному Хеттура, взятая в замужество по смерти жены, называется наложницей, как не в силу именно этой тайны. Но и те, которые не желают видеть этого в данных предзнаменованиях, пусть не порицают Авраама. Разве не может быть так, что в этом случае дано предостережение будущим еретикам, противникам вторых браков, тем, что на примере самого отца многих народов показано, что по кончине супруги вступать снова в брак не есть грех? И умер Авраам в 175 лет, следовательно, он оставил сына Исаака 75 лет, ибо родил его на 100-м году жизни. Глава 35. Какое божественное откровение последовало относительно близнецов, когда они были еще в утробе матери, Ревекки? Теперь перейдем к рассмотрению временных судеб града Божия в потомстве Авраамовом. Итак, в период жизни Исаака, начиная с первого года ее и до 60-го, когда родились у него сыновья, достойно замечания следующее: когда вследствие молитв его к Богу, чтобы неплодная жена его родила, Господь соизволил дать ему просимое, и жена его зачала, то близнецы, будучи еще в утробе матери, производили сильные движения. Терпя от этого болезненные ощущения, она вопросила Господа и получила ответ: «Два племени во чреве твоем,
и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Бытие, глава 25, стих 23. Апостол Павел видит в этом великое доказательство благодати, потому что еще до рождения их, прежде чем они сделали что-нибудь доброе или дурное, безо всяких заслуг избирается меньший, а больший отвергается. Послание к римлянам, глава 9, стихи с 11 по 13. Ибо не подлежит сомнению, что относительно первородного греха они оба были равны, а греха собственного ни тот, ни другой не совершили никакого. Но в настоящее время говорить об этом предмете подробнее не позволяет задача предпринятого нами труда, тем более что в других сочинениях мы уже многое сказали об этом. А что сказано «больший будет служить меньшему», то почти никто из наших иначе и не понимал этого, как в том смысле, что старший народ, иудейский, будет служить младшему народу, христианскому. И действительно, хотя это может казаться исполнившимся на народе идумейском, произошедшим от старшего, который назывался Исавом и Едомом, откуда и Идумей, так как впоследствии их должен был победить и подчинить своей власти народ, произошедший от меньшего, то есть народ израильский. Тем не менее, быстрее верится, что это пророчество имеет в виду нечто более важное. А что это, как не то, что наглядно исполняется на иудеях и христианах? Глава 36. Об откровении и благословении, которое получил Исаак так же, как и его отец, возлюбленный за заслуги отца же. Получил такое же откровение, какое несколько раз получал отец его, и Исаак. Об этом откровении написано так. «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле, и я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные». За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои. Бытие, глава 26, стихи с 1 по 5. Этот патриарх не имел ни второй жены, ни наложницы, а довольствовался потомством из двух близнецов, родившихся от одного ложа. Точно так же и он боялся за красоту своей супруги, когда жил между чужими, и поступил как отец, назвав ее сестрою и умолчав, что она ему жена, потому что и она была ему ближнюю по отцовской и материнской крови. И она точно так же осталась неприкосновенной, когда чужеземцы узнали, что она ему жена. Тем не менее, мы не должны ставить его выше отца его, на том основании, что он не знал другой женщины, кроме одной супруги. Ибо нет никакого сомнения, что у отца его были более важные заслуги веры и послушания, причем настолько большие, что Бог говорил, что только ради его отца он делает ему то добро, какое делает. «Благословятся в семени твоем», — сказал он, «все народы земные, за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». И опять же в другом откровении. «Не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое,
«Ради Авраама, раба моего». Бытие, глава 26, стих 24. Из этого мы должны понять, как целомудренно поступал Авраам в том, что людям бесстыдным и старающимся найти непотребству своему опору в святых писаниях кажется делом похоти. Сверх того, мы должны знать, что людей следует сравнивать одного с другим не по одиночному какому-нибудь в них добру, а в каждом брать во внимание все. Может случиться, что в жизни и нравах одного человека есть нечто такое, чем он превосходит другого, и это нечто гораздо предпочтительнее, чем то, чем возвышается над ним другой. Поэтому на здравый и истинный взгляд, хотя воздержание и предпочитается супружескому состоянию, однако человек верный, состоящий в супружестве, достойнее неверного, но воздерживающегося. Неверный человек не только менее заслуживает похвалы, но даже достоин отвращения. Представим себе, что оба они добрые люди, и в таком случае, несомненно, будет лучшим, состоящий в супружестве, но вернейший и послушнейший Богу, чем менее послушный и верный, хотя и воздерживающийся. Разумеется, если все прочее у них равно, то кто усомнится, воздерживающегося предпочесть находящемуся в брачном состоянии?

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона.
2: Послушайте пророчество, сказанное Исаией. Бедная, бросаемая бурею, безутешная. Вот, я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Исаия, 54 глава, с 11 по 14 стихи. Какое прекрасное пророчество! Камни, о которых говорится в стихе 11, являются драгоценными камнями. Знаете ли вы, что алмаз – это кусочек угля, обработанный природой в течение многих лет? Слово Божье говорит: «Ваши страдания изменят вас в то, что драгоценно для меня». Окна из рубинов – агат, наши глаза, то есть тип кварца, измененный огнем. Бог говорит здесь: «Верьте мне, проходя испытания». Он даст нам ясное зрение и возможность распознавать, видеть с кристальной четкостью то, что невидимо. Ворота из жемчуга. Жемчуг – это песчинка, выросшая внутри устрицы. Песчинка соприкасается с жидкостью, затем обтирается до тех пор, пока не становится жемчугом. Подумайте обо всем том, что обтирает вашу жизнь. Что Бог делает? Он делает из вас жемчужину. Каждая жемчужина – это результат боли, страдания и терпения. Я думаю, Исаия говорит здесь о красоте Иисуса Христа. Страдания допускаются для завершения работы, чтобы люди сияли красотой характера Иисуса Христа. Это делает нас больше и больше подобными Иисусу.
1: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: слушать и быть глубже, чем мы есть. Чем мы были вчера? О, Господь! Мы жаждем Тебя.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

0: бы себе.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как они живут проклятой жизнью. Если Бог даст вам богатство, вы проклянете его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать, он живет проклятой жизнью, сказал он в видеообращении, опубликованном на канале в YouTube. «Богатство, которому человек представлен как раб, отнимает сон и аппетит», – добавил священнослужитель. «Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы представлены к этому золоту. Вы бы прокляли его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь», – подчеркнул он. С 4 по 8 августа в Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. В Москве священник начал освещать машины в очереди за бензином. К борьбе с топливным кризисом подключился служитель РПЦ из московского храма, пришедший на заправку и осветивший десяток машин в очереди. Клерик Александр Сергеев рассказал телеграм-каналу «Осторожно, новости», что спустя 15 минут его выгнала сотрудница АЗС, указав на частную территорию. По словам священника, это была его личная инициатива, а не спущенная из церковного ведомства. После изгнания он продолжил освещать машины за территорией заправки. «Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, так сказать. А благодать Божия, наоборот, может им помочь, может очередь быстрее сдвинется», – поведал Сергеев. «В этом нет смысла, потому что люди находят какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы быть настолько грубыми, насколько это возможно», – сказал Джон Купер в интервью Crosswalk Headlines. Критика Купером социальных сетей отчасти послужила вдохновением для нового хита группы «Скрем», который является комментарием к порочности общества и реакции человечества на хаос. Он называет социальные сети «клоакой», где люди постоянно орут друг на друга. «Все учат тебя, как жить», – сказал он, добавив, что хотя некоторые советы могут быть безобидными, многие из них носят деструктивный характер и содержат такие высказывания, как «я ненавижу тебя, потому что ты со мной не согласен и ты разрушаешь мир». Фронтмен группы Skillet не боится затрагивать темы, которые могут вызвать споры, будь то его христианская вера, состояние общества или жизнь в целом. В израильском городе Бней-Брак вводится разделение пешеходных зон для мужчин и женщин. Таким образом, власти израильского города официально одобрили введение раздельного движения мужчин и женщин на пешеходных тротуарах. Инициаторы нововведения ссылаются на религиозные нужды.

нужды местных общин, однако противники указывают на незаконность подобных мер. Муниципальное решение о разделении мужчин и женщин нарушает действующие прецедентные постановления Верховного суда страны, говорят критики. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 27. Псалом Давида. «К Тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Не погуби меня с нечестивыми и делающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими. За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь, крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею. Господь, крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ Твой и благослови наследие Твое. Паси их и возвышай их вовеки». Глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти, и, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали Ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, Он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землей крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Тогда был у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Меж тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву!» Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят!» Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших!» Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетший венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киринеянина по имени Симона, всего заставили нести крест его, и, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», Дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого! Если ты сын Божий, сойди с креста!» Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти! Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него! Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий сын!»» Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахвани!» То есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Завидеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницу, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“, и будет последний обман хуже первого“». Пилат сказал им: «Имеете стражу? Пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 7. И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Озии, царя иудейского, Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давидову и сказано: «Сирияне расположились в земле Ефремовой, и всколебалось сердце его и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу». И сказал Господь Исаии: «Выйди, ты и сын твой Шиар-Ясуф, навстречу Ахазу, к концу водопровода Верхнего пруда, на дорогу к полю Белилинчьему, и скажи ему: „Наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, как от разгоревшегося гнева Рецина и Сириян и сына Ремалиина. Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря: „Пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиилова“. Но Господь Бог так говорит: „Это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии – Дамаск, и глава Дамаска – Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. И глава Ефрема Самария, и глава Самарии сын Ремалиин, если вы не верите, то потому что вы не удостоверены». И продолжал Господь говорить Кахазу и сказал: «Проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз: «Не буду просить, и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия: «Слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Емануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя Ассирийского. И будет в тот день, даст знак Господь мухе, которая при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле Ассирийской, и прилетят, и усядутся все они по долинам опустелым и по расселенным скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревам. В тот день обреет Господь бритвою, нанятую по ту сторону реки царем Ассирийским, голову и волоса на ногах, и даже отнимет бороду. И будет в тот день, кто будет содержать корову и двух овец, по изобилию молока, которое они дадут, будет есть масло. Маслом и медом будут питаться все оставшиеся в этой земле. И будет в тот день, на всяком месте, где росла тысяча виноградных лоз, на тысячу сребреников будет терновник и колючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить туда, ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником. И ни на одну из гор, которые расчищались борозняками, не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника. Туда будут выгонять волов, и мелкий скот будет топтать их». Глава 8. «И сказал мне Господь: возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом Магер, Шилалх, Хаш, Бас. И я взял себе верных свидетелей, Урию, священника, и Захарию, сына Варахиина, и приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь: нареки ему имя Магер, Шилал, Хаш, Бас, ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить «отец мой, мать моя», богатства Дамаска и добычи самарийские понесут перед царем Ассирийским. И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще: за то, что этот народ пренебрегает водами Силаама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалиным, наведет на него Господь воды реки бурные и большие, царя Ассирийского, со всею славою его, и поднимется она во всех протоках своих, и выступит из всех берегов своих, и пойдет по Иудее, наводнит ее, и высоко поднимется, дойдет до шеи, и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли твоей, Эммануил. Враждуйте, народы, но трепещите и внимайте все отдаленные земли. Вооружайтесь, но трепещите. Вооружайтесь, но трепещите. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем сего народа, и сказал: не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. И будет он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них приткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих. Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Яковлева, и уповаю на Него. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. И тогда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и чародеям, к шептунам и чревовещателям. Тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего. и взглянув вверх, и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел.

0: Радио Пилигрим.
1: Друзья, благословений вам! С вами Радио Пилигрим.

когда первые солнца лучи постучатся в мое окошко, позови меня.

ногам. Я отдам тебе свое сердце, благодарность за то, что позвал. Позови меня днем погожим, я оставлю.

если вдруг тебя не услышу днем и утром ночной порой.

А были вкусными, словно свежая выпечка. Жизнь наполнена чувствами, как чинками ситечка.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

посвятить. Блажен тот, кто может простить, ибо ты просил, и милость.

0: Да, Борис Николаевич.
1: Танечка, Зосимова пригласите, пожалуйста.
0: Один момент.
2: Звали, Борис Николаевич.
3: Проходи. Ну что, Зосимов, сам не догадываешься, по какому вопросу тебя вызывали?
2: Догадываюсь, Борис Николаевич.
3: Зосимов, скажи, сколько ты уже работаешь у нас?
2: Дуже 7 лет.
3: Скажи, за все это время ты совершал нечто подобное?
2: Нет, Борис Николаевич, ничего подобного раньше не было.
3: Ну, у тебя это хоть случайно получилось, Зосимов? Ну, не досмотрел где?
2: Да нет, Борис Николаевич, не случайно это. Предупреждали меня. Я не обратил внимания.
3: Так ты, значит, признаешь, что тебя предупреждали?
2: Предупреждали.
3: И признаешь, что ты просто пропустил это мимо ушей?
2: Угу.
3: Понятно. Ну и что, Зосимов, прикажешь мне с тобой делать, а?
2: Не знаю, Борис Николаевич. Вам решать.
3: Ну вот ты б, Зосимов. Ты бы на моем месте что сделал бы?
2: Да уволил бы, наверное.
3: Угу.
2: Так что, мне писать заявление?
3: Нет. Пойдешь на повышение.
2: Борис Николаевич?
3: Да, Зосимов, ты правильно меня понял. Я назначаю тебя менеджером отдела.
2: Борис Николаевич? Нет, я понимаю, дрянному коню зубы не смотрят, но, как бы сказать, 7 лет работы, я много раз добивался успехов, и вы ни разу не повысили меня. И вот теперь, когда я понимаю, что дров наломал, вы вдруг назначаете меня менеджером отдела. Почему, Борис Николаевич?
3: Именно потому, Зосимов, что дров наломал. Как ты сказал, все эти годы ты был очень успешным работником. Если бы я повысил тебя тогда, то тебе, как менеджеру, не хватало бы очень важной черты.
2: И чего же это?
3: Милосердие.
2: Милосердие?
3: Да, Зосимов, милосердие. Если б я повысил тебя раньше, когда ты блистал во всей красе, ты б требовал от своих подчиненных совершенства. Но никто не совершенен, Зосимов. Как видишь, даже ты.
2: Невероятно.
3: Ну так что, Зосимов, поздравляю тебя с новой должностью.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея на предзвук.
5: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

кто мне ближний на этой земле. На обочинах столько людей, столько боли и ран везде.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как они живут проклятой жизнью. Если Бог даст вам богатство, вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать. Он живет проклятой жизнью, сказал он в видеообращении, опубликованном на канале в YouTube. Богатство, которому человек представлен как раб, отнимает сон и аппетит, добавил священнослужитель. Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы представлены к этому золоту. Вы бы прокляли его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь, подчеркнул он. С 4 по 8 августа в Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. В Москве священник начал освещать машины в очереди за бензином. К борьбе с топливным кризисом подключился служитель РПЦ из московского храма, пришедший на заправку и осветивший десяток машин в очереди. Клерик Александр Сергеев рассказал телеграм-каналу «Осторожно, новости», что спустя 15 минут его выгнала сотрудница АЗС, указав на частную территорию. По словам священника, это была его личная инициатива, а не спущенная из церковного ведомства. После изгнания он продолжил освещать машины за территорией заправки. «Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, так сказать. А благодать Божия, наоборот, может им помочь, может очередь быстрее сдвинется», – поведал Сергеев. «В этом нет смысла, потому что люди находят какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы быть настолько грубыми, насколько это возможно», – сказал Джон Купер в интервью Crosswalk Headlines. Критика Купером социальных сетей отчасти послужила вдохновением для нового хита группы «Скрем», который является комментарием к порочности общества и реакции человечества на хаос. Он называет социальные сети «клоакой», где люди постоянно орут друг на друга. «Все учат тебя, как жить», – сказал он, добавив, что хотя некоторые советы могут быть безобидными, многие из них носят деструктивный характер и содержат такие высказывания, как «я ненавижу тебя, потому что ты со мной не согласен и ты разрушаешь мир». Фронтмен группы Skillet не боится затрагивать темы, которые могут вызвать споры, будь то его христианская вера, состояние общества или жизнь в целом. В израильском городе Бней-Брак вводится разделение пешеходных зон для мужчин и женщин. Таким образом, власти израильского города официально одобрили введение раздельного движения мужчин и женщин на пешеходных тротуарах. Инициаторы нововведения ссылаются на религиозные нужды местных общин, однако противники указывают на незаконность подобных мер. Муниципальное решение о разделении мужчин и женщин нарушает действующие прецедентные постановления Верховного суда страны, говорят критики. Таковы были наши новости на сегодня, новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, как менять свою греховную сущность или остатки этой греховной сущности?
1: Этот вопрос естественный, он возникает по причине того, как мы говорили уже несколько раз, что христианин или человек, который становится верующим, он продолжает иметь еще в самом себе остатки греховной природы. То есть греховная природа, которая имеет своим главным постулатом свое собственное «я», гордыню, похоти в самых разных его формах, греховная природа продолжает жить в человеке, хотя внутри его уже живет этот Дух Божий, который стремится к Богу, который признает, что свое собственное «я», гордыня, они не имеют права на существование, на жизнь. Поэтому человек находится в борьбе, о которой говорится в послании Галатам в 5 главе, в послании к Римлянам в 8 главе или в 6, вернее, в 7 главе также. То есть Писание ясно говорит о том, что такая проблема существует. И вот здесь важный вопрос. Что делать, чтобы греховную природу побеждать, чтобы она могла сокрушаться? Так вот, Священное Писание говорит абсолютно однозначно, что греховную природу невозможно переделать. Ее можно только умерщвлять. Несколько мест я вам приведу в послании к Колоссянам. В 3 главе сказано следующее. Посмотрите 5 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши». Дальше сказано «блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение». То есть практически им нужно не давать права на жизнь. То есть Библия требует самых радикальных действий. Как это происходит? Когда мы говорим о духовном росте или о процессе освящения или христианской жизни вообще, мы имеем дело с последовательным действием Божьего Духа, который при помощи Божьего Слова открывает сердцу человека, или конкретно человеку, открывает ту или иную истину Священного Писания для того, чтобы человек мог понять, увидеть себя в свете Божьего стандарта. Послание к Ефесянам этот процесс описан очень детально. Интересно, что в 4 главе 17 стиха апостол говорит, он призывает верующих людей, он говорит: «Я призываю, чтобы вы не поступали более, как поступают прочие народы». О них он говорит понятно, они поступают по суетности ума, то есть они не просвещены Писанием, они помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, и поэтому они вот в ожесточении своего сердца делают всякую нечистоту и даже с ненасытимостью. Но вы по-другому. Вы не так познали Христа, он говорит. И дальше он представляет процесс. Он говорит, вы научились истине в Иисусе Христе. В чем же эта истина? Истина заключается в двух основных шагах. Первое – отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. Это первое. И второе – облечься в нового человека, созданного по Богу в святости и праведности и святости истины. То есть процесс победы над греховной сущностью обязательно состоит из двух сторон. Вообще-то из трех. Здесь упоминается еще третье – обновиться духом ума вашего. То есть это действие духа, просвещающего нас, когда мы понимаем какую-то истину. Это как бы первый очень важный шаг. И вот по мере того, как мы понимаем каждую конкретную истину, у нас будет обязательно два шага. Я приведу только два примера, которые здесь приведены, их больше, их здесь даже приведено больше, и в жизни мы можем увидеть больше. Например, здесь сказано, кто крал, впредь не кради. Мы как бы умираем для своей привычки. Люди по-разному крадут, то есть берут не свое, берут то, что им не принадлежат. В разных культурах по-разному, кто-то от налогов уходит, кто-то в каких-то других формах. Кто-то у папы с мамой берет, кто-то так, что они не знают, кто-то берет у своего работодателя, кто-то крадет время, которое он должен был потратить для работы, он его использует для себя. Так вот здесь сказано, кто крал, впредь не кради. То есть первое, что нужно делать, человек умирает для своей привычки, для своей выгоды. Но второе, здесь сказано, а лучше трудись, делая своими руками полезное, для того, чтобы было из чего уделять нуждающимся. То есть человек перестает быть вором не тогда, когда он перестает красть, а когда он научится трудиться, чтобы жить не на ворованное, а на свое собственное, на то, что заработано своими руками, причем даже еще и уделяя нуждающимся. И вот когда происходит это замещение, вот тогда и будет рост. И второй пример, который приводит здесь апостол, он говорит, «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». То есть первый шаг, мы привыкли раздражаться когда? Тогда, когда мы встречаемся с чем-то неудобным, с вызовом, с наглостью, с какими-то неправильными действиями людей. И вот здесь сказано, что всякое раздражение, ярость и гнев да будут удалены от вас. И это только полдела, это первый шаг. Вторая половина дела в 32 стихе. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе просил вас». То есть для того, чтобы побеждать свою греховную сущность, для этого нужно познавать Писание. Нужно искать помощь Духа Святого, помощь Божью. И для этого нужно практически отказывать себе в удовлетворении греховных потребностей, на которые претендует наша греховная сущность. И вместо этого замещать ее нашим послушанием Господу, нашей покорностью Божьему Духу и Божьему Слову. Да благословит вас Господь в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете «Христианское радио».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

как мир, а мы с тобой не знали, как дорог он для каждого из нас, как хрупок мир, а мы не замечали. Мы так спешили по своим делам. Как хрупок мир, как дорог он и ценен, как нужно нам миром дорожить. Я пред Творцом

моя мольба, да Бога, всем сердцем я смиряюсь перед Ним. Даруй нам мир в сердца и мир в народы, чтоб вновь сияло

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Святой равноапостольный князь Владимир привел Русь к православной вере и высочайшей культуре, унаследованной от Византии, сказал патриарх Московский, и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля в день крещения Руси. Крещение Руси отмечается 28 июля в день памяти святого князя Владимира.

Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников «Собор». Тема «Достойный делатель». Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим Слово истины. К участию в соборе приглашаются епископы, пасторы, лидеры служений и активные верующие Союза. Выбранный в 25-м году вектор работы собора продолжится и в этом году. Во время трехдневного мероприятия каждый участник сможет получить ответы на актуальные вопросы своего служения и профессиональной деятельности, погрузиться в атмосферу Божьей работы и духовных даров, а также найти единомышленников. Основные направления работы собора РосХВЕП направлены на получение новых знаний и экспертного мнения, а также на построение взаимоотношений с профессиональным сообществом своего направления в рамках РосХВЕП. Пастор Московской церкви «Благая весть» Рик Реннер снова отправился на поиски нового ковчега. В сентябре 25 года Рик Реннер сделал заявление, что нашел останки нового ковчега и деревни, где жил Ной с семьей после потопа. Он представил серию материалов, в которых утверждал, что экспедиция его команды обнаружила доказательства существования Ноева ковчега, в том числе геологические формы в виде останков огромного корабля. По словам пастора, речь шла о месте Дюрупинар в Турции, недалеко от горы Арарат, которое он называет неопровержимым свидетельством библейской истории. В этот раз Рик прибыл на место с командой местных археологов, которые, по их словам, не уверены, что что-то найдут. Предполагается, что Рик Реннер лично финансирует этот проект. Американский военный ветеран и христианский служитель Бен Петерсон считает, что стремительное развитие искусственного интеллекта может стать одним из инструментов великого обольщения, о котором Иисус Христос предупреждал в 24 главе Евангелия от Матфея. По словам служителя, он не выступает против технологий как таковых, однако считает, что многие люди недооценивают их влияние. Петерсон считает одной из главных опасностей то, что ИИ постепенно начинает заменять людям настоящие человеческие отношения. Все больше пользователей обращаются к чат-ботам не только за информацией, но и за эмоциональной поддержкой, советами и даже духовным наставничеством. Он напомнил о результатах исследования Barna Group, согласно которому 39% представителей поколения Z считают советы искусственного интеллекта по духовным вопросам такими же заслуживающими доверия, как советы пастора. В Красноярском крае стартуют съемки захватывающего сериала «Один из нас». Этот восьмисерийный проект основан на событиях, связанных с одной из самых громких сект нашего времени – Церковью Последнего Завета и ее основателя Сергея Торопа, более известного как Виссарион, который недавно был осужден за мошенничество и причинение вреда своим последователям. Сюжет сосредоточится на интригующей истории сотрудника спецслужб, который получает задание внедриться в опасную секту, известную как Церковь Последнего Откровения, во главе которой стоит загадочный Илларион. Главную роль исполнит талантливый Кирилл Балабан, который без сомнения привнесет в образ своего персонажа всю глубину и сложность моральных выборов. Съемки уже начались в Санкт-Петербурге, но основное действие развернется в живописном поселке Усть-Мана. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 29 июля. Избавьтесь от помех, чтобы услышать Бога. Господь Бог дал мне язык мудрых. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Книга пророка Исаии, 50 глава, стихи с 4 по 5. Первый шаг на пути к тому, чтобы научиться слышать Божий голос, это вера в то, что мы можем его слышать. Многие люди хотели бы слышать Бога, но они не прислушиваются к Нему. Обычно они говорят: «Я не могу ничего услышать от Бога. Он никогда не говорит со мной». Дело в том, что эти люди создали слишком много звуковых помех, чтобы услышать Бога. Они открыты к потоку любой информации, что изливается на них из множества источников. Среди этого хаоса и шума им трудно различить голос Бога, даже если Он и пытается пробиться к ним. Если мы не верим, что слышим Бога, зачем Он будет обращаться к нам? Дьявол старается внушить нам, что мы не можем слышать Бога. Он хочет поколебать нашу веру и посылает бесов, которые дежурят возле нас день и ночь, убеждая о том, что мы не можем слышать Божий голос. Однако мы можем дать им отпор, сказав: «Написано, что Бог дал мне способность слышать Его и повиноваться Ему». Смотрите Псалом 39, 7 стих, расширенный перевод Библии. В Божьем Слове сказано, что все верующие способны слышать Бога, проявлять послушание и быть ведомыми Святым Духом. Иисус постоянно слышал голос своего Отца. Многие люди, стоявшие рядом, когда Отец обращался к Сыну, слышали звук, напоминающий раскаты грома. Смотрите Евангелие от Иоанна 12:29. Если вам не удается слышать Бога, я рекомендую вам по нескольку раз в день исповедовать вслух свою веру в то, что вы слышите Его. Исповедуя то, во что верите всем сердцем, вы обновите свое мышление и с уверенностью будете ожидать, что Бог заговорит с вами, и вы услышите Его. Божье слово на сегодня. Верьте в то, что Бог будет говорить с вами. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 28. Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Глаз Господен над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глаз Господа силен, глаз Господа величествен. Глаз Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать, подобно тельцу, Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня. Глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса, и во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром. Глава 28. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и, подойдя скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там Его увидите. Вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. А сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь».
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 9. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество его на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Слово посылает Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля, чтобы знал весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят: «Кирпичи пали, построим из тесаного камня, сикоморы вырублены, заменим их кедрами». И воздвигнет Господь против него врагов Рецина, и неприятелей его вооружит, сириян с востока, а филистимлян с запада, и будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Но народ не обращается к бьющему его, и к Господу Саваофу не прибегает, и отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день». Старец и знатный – это голова, а пророк, лжеучитель, есть хвост, и вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут. Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его, и вдов его не помилует, ибо все они – лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Ибо беззаконие, как огонь разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник, и пылает в чащах леса, и поднимаются столбы дыма. Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищей огня, не пощадит человек брата своего». И будут резать по правую сторону, и останутся голодны, и будут есть по левую, и не будут сыты. Каждый будет пожирать плоть мышцы своей. Манассия Ефрема, и Ефрем Манассию, оба вместе Иуду. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Глава 10. Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычу своею и ограбить сирот. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? Кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше? «Без меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. О, Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование! Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего, и дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу, и попирать его, как грязь на улицах». Но он не так подумает и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов. Ибо он скажет: «Не все ли цари князья мои? Халне не то ли же, что Кархемис? Емав не то же ли, что Арпад? Самария не то же ли, что Дамаск? Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, то не сделаю ли того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самарией и идолами ее? И будет, когда Господь совершит все сие дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет: «Посмотрю на успех надменного сердца царя ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его». Он говорит: «Силой руки моей и моей мудростью я соделал это, потому что я умен, и переставлю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполин. И рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул». Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ею? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его, как будто палка поднимается на того, кто не дерево. Зато Господь, Господь Саваоф, пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его возжжет пламя, как пламя огня. Свет Израиля будет огнем, и святый его пламенем, которое сожжет и пожрет терны его и волцы его в один день». И славный лес его, и сад его от души до тела истребит, и он будет, как чахлый умирающий. И остаток дерев леса его так будет малочислен, что дитя в состоянии будет сделать опись. И будет в тот день, остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, святого Израилева, чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова, к Богу сильному. Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление определено изобилующего правдою, ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф по всей земле. Посему так говорит Господь, Господь Саваоф: народ мой, живущий на Сионе, не бойся Ассура. Он поразит тебя жезлом, и трость свою поднимет на тебя, как Египет. Еще немного, очень немного, и пройдет мое негодование, и ярость моя обратится на истребление их. И поднимет Господь Саваоф бич на него, как во время поражения Мадиама у скалы Арифа, или как простер на море жезл, и поднимет его, как на Египет. И будет в тот день, снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо его с шеи твоей, и распадется ярмо от тука. Он идет на Аиаф, проходит Мигрон, в Михмасе складывает свои запасы, проходит теснины, в Геве ночлег их. Рама трясется, Гива Саулова разбежалась. Вой голосом твоим, дочь Галима, пусть услышит тебя Лаис, бедный Анафов. Мадмена разбежалась, жители Гевима спешат уходить. Еще день простоит он внове, грозит рукою своей горе Сиону, холму Иерусалимскому. Вот Господь, Господь Саваоф, страшную силу сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие повержены на землю, и посечет чащу леса железом, и ливан падет от всемогущего.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и все смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

дай ему. Ему лишь дадим отчет, как поступали мы с той благодатью, которую он дает.

и жизни наших в его руке. И поклонение наше ему, и пение наше ему, и жизни наши в его руке.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов. И пастор Алексей продолжает отвечать на ваши вопросы. Пастор Алексей, является ли еретиком человек, перешедший из баптизма в православие?
1: Очень даже может быть, потому что человек, который был в баптизме, может быть, был еретиком еще и до того, как он это сделал. Дело в том, что само понятие ереси, понятие еретик, оно связано больше не с деноминацией, а с сутью того, во что человек верит. Слово «ересь», оно происходит из того же корня, из которого происходит слово «гетеро». Может быть, вы слышали это явление или же это слово в словосочетание или в сложном слове «гетеросексуальный». Это значит «разные». Слово «ересь» — это значит «другое», «иное», «иное учение», «иное Евангелие», «иная суть спасения». Об этом говорил когда-то апостол Павел. В послании к Галатам он очень конкретно предупреждал людей, и он говорил очень интересную вещь. В 6 стихе 1 главы он говорит: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному, то есть к другому благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие извратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафем». Это очень важный вопрос. Вера каждого человека, его спасение, оно определяется не деноминационной принадлежностью, а сущностью Евангелия, в которое он верит. Так вот, Евангелие только одно. Нет двух Евангелий. Нет Евангелия у баптистов отдельно, у православных отдельно, у пятидесятников другое, у католиков еще свое. Есть Евангелие Иисуса Христа. В чем оно заключается? Евангелие Иисуса Христа заключается в том, что Христос Иисус, Божий Сын, пришел в мир для того, чтобы здесь, в мире, принять на себя человеческий грех, для того, чтобы понести за него Божье наказание, и для того, чтобы посредством этого отдать свою праведность всякому верующему в него как своего Господа и личного Спасителя. Именно в этом и заключается Евангелие, о котором говорит апостол Петр, как в послании к Галатам, как в послании к апостол Павел, то есть как в послании к Галатам, как в послании к римлянам. Об этом говорит апостол Петр в своих посланиях, об этом говорит апостол Иоанн, об этом говорят евангелисты, об этом говорит сам Иисус Христос. Более того, именно об этом говорится в Ветхом Завете, когда пророчески сказано о жертве Иисуса Христа. Послушайте книгу пророка Исаия, 53 глава, где ясно сказано о заместительной жертве Иисуса Христа. Помните: «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Он был изъязвлен за грехи наши. Наказание мира нашего было на Нем». То есть чрезвычайно важно ясно понимать заместительный характер жертвы Иисуса Христа. Это сердцевина Евангелия. Так вот, все, кто отвергает жертву Иисуса Христа как то, что было сделано ради нас, лишают себя возможности спастись. И речь не идет о деноминации, речь не идет о названии, речь не идет о традициях, речь идет о сути. Иисус говорит: «Я есть путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус много раз очень ясно говорил о том, что Он умер, или Он пришел для того, чтобы умереть за нас, чтобы отдать свою жизнь в качестве жертвы, которая будет принесена за наши грехи. Именно это мы вспоминаем, когда мы преломляем хлеб во время вечери Господней, когда мы берем чашу с вином, которая свидетельствует о Новом Завете, в который был заключен Иисусом Христом. Так вот, понимание Евангелия и верность Евангелия является ключевым вопросом, который отличает истинно спасенного человека от еретика. Другими словами, еретик – это тот, кто проповедует иное Евангелие, И только так мы можем дать ответ на этот вопрос.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Святой равноапостольный князь Владимир привел Русь к православной вере и высочайшей культуре, унаследованной от Византии, сказал патриарх Московский, и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля в день крещения Руси. Крещение Руси отмечается 28 июля в день памяти святого князя Владимира. Ничто не может сравниться со значением святого равноапостольного князя Владимира, который привел Русь к вере православной, а вместе с этим к высочайшей культуре, унаследованной от Византии, той самой культуре, на основе которой потом развилась культура Российской империи. И в каком-то смысле наша современная культура хранит в себе память о тех самых основополагающих событиях нашей истории, которые послужили такому развитию России и Руси, сказал патриарх Кирилл. Трансляцию богослужения вел канал «Союз». С 13 по 15 октября состоится главное ежегодное событие для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Вероевангельской Пятидесятников – Собор. Тема «Достойный делатель». Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. К участию в соборе приглашаются епископы, пасторы, лидеры служений и активные верующие Союза. Выбранный в 25 году вектор работы собора продолжится и в этом году. Во время трехдневного мероприятия каждый участник сможет получить ответы на актуальные вопросы своего служения и профессиональной деятельности, погрузиться в атмосферу Божьей работы и духовных даров, а также на

доказательства существования Ноева ковчега, в том числе геологические формы в виде останков огромного корабля. По словам пастора, речь шла о месте Дюрупинар в Турции, недалеко от горы Арарат, которое он называет неопровержимым свидетельством библейской истории. В этот раз Рик прибыл на место с командой местных археологов, которые, по их словам, не уверены, что что-то найдут. Предполагается, что Рик Реннер лично финансирует этот проект. Американский военный ветеран и христианский служитель Бен Петерсон считает, что стремительное развитие искусственного интеллекта может стать одним из инструментов великого обольщения, о котором Иисус Христос предупреждал в 24 главе Евангелия от Матфея. По словам служителя, он не выступает против технологий как таковых, однако считает, что многие люди недооценивают их влияние. Петерсон считает одной из главных опасностей то, что ИИ постепенно начинает заменять людям настоящие человеческие отношения. Все больше пользователей обращаются к чат-ботам не только за информацией, но и за эмоциональной поддержкой, советами и даже духовным наставничеством. Он напомнил о результатах исследования Barna Group, согласно которому 39% представителей поколения Z считают советы искусственного интеллекта по духовным вопросам такими же заслуживающими доверия, как советы пастора. В Красноярском крае стартуют съемки захватывающего сериала «Один из нас». Этот восьмисерийный проект основан на событиях, связанных с одной из самых громких сект нашего времени – Церковью Последнего Завета и ее основателя Сергея Торопа, более известного как Виссарион, который недавно был осужден за мошенничество и причинение вреда своим последователям. Сюжет сосредоточится на интригующей истории сотрудника спецслужб, который получает задание внедриться в опасную секту, известную как Церковь Последнего Откровения, во главе которой стоит загадочный Илларион. Главную роль исполнит талантливый Кирилл Балабан, который без сомнения привнесет в образ своего персонажа всю глубину и сложность моральных выборов. Съемки уже начались в Санкт-Петербурге, но основное действие развернется в живописном поселке Усть-Мана. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Вы забыли мешочек. Однажды воры сказали некоему Авве: «Мы пришли забрать все, что находится в твоей келье». Тот ответил: «Дети мои, берите все, что пожелаете». Тогда они взяли в келье все, что можно, кроме спрятанного мешочка, и ушли. Но старец побежал за ними, крича: «Дети мои, вы забыли мешочек, возьмите его».

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Каждый человек однажды оказывается перед выбором, верить ли свою жизнь Богу и тогда исполнять все его повеления, или отказаться от веры в Бога и строить свою жизнь согласно убеждениям. Сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Писти о человеке, который поверил в откровение Божие, исполнил все, что повелел ему Бог, и за это сделался наследником праведности по вере.
1: Один из первых героев веры, упомянутый в 11 главе послания к евреям, это Ной. О нем мы читаем такие слова. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Не без интереса отметить, что каждый пример веры в этой 11 главе не имеет подобного сходного случая, которому можно было бы подражать. Например, Ной должен был верить тому, что ни он и никто другой еще никогда не переживал и не видел. То есть в истории человечества не было такого события, который мог бы послужить ему образцом. Нет, он должен был поверить сказанному ему Богом. Так что вера всегда начинается с того, что скажет Бог. Без этого слова от Бога вера невозможна. А почему? Ибо вера от слышания, как сказано в Писании, а слышание от Слова Божия. Ной получил повеление от Бога о том, что еще не было видимо, и построил ковчег. Не потому, что он имел подобный пример, нет, но потому, что Бог ему это открыл. Ной имел слово от Бога, а это слово и было основой его веры. Сказано, верою Ной, получив откровение, приготовил ковчег. Это значит, что Бог дал свое слово Ною. Он открыл ему свой план и намерение. Так что Бог является инициатором нашей веры. Его слово рождает в сердце человека веру. Но тут следует отметить другой аспект веры – ее сферу действия. Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Таков принцип веры. Как написано, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Но вы спросите, как можно верить тому, чего не видишь? Ну скажите, а видели ли вы когда-нибудь электричество? Думаю, что нет. Да, мы видим его проявление, но само электричество никто никогда не видел. Каждый раз, когда мы включаем свет, мы вводим в действие свойства, невидимое человеческому глазу, то есть электричество, и зажигается лампа. А атом кто-нибудь видел? И все же никто не спорит о том, существует ли он или нет. Моими физическими глазами я Бога никогда не видел, но верой знаю, что Он есть. Я также уверен в существовании Бога, как и уверен в существовании видимого, даже еще больше. Следовательно, основой нашей веры является слово, сказанное Богом. Дальше оно и сказано, что он благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Мной благоговел. Это третий аспект веры – благоговение. А что значит благоговеть? В подлиннике это слово имеет троякое значение. Во-первых, оно говорит о страхе Божьем. Затем оно имеет значение осторожности и предостережения. И третье – словословие и хвала. Иными словами, благоговеющий человек – это тот, который движим страхом Божьим. Страх же Божий побуждает к осторожному и предусмотрительному хождению. А такое хождение всегда приносит хвалу Богу. Ной, благоговея, построил ковчег для спасения дома своего. А можно ли сказать о нас, что мы благоговеем, подобно Ною? Руководимся ли мы страхом Божьим? Тут вовсе не подразумевается рабский страх. Это чувство глубокого уважения, к примеру, ребенка к любящим его родителям. Такое отношение к Богу и есть начало мудрости. Человек веры, руководимый этим страхом Божьим не поспешить без указания от Бога. Как сказано об Ное, что он ходил благоговея перед Богом и потому угождал ему. О, дал бы Бог, чтобы и мы так благоговея ходили перед Ним. Ной приготовил ковчег для спасения дома своего. Здесь мы находим четвертый аспект веры, а именно действие. Видите, признаков к тому, о чем Бог ему говорил, еще не было. Все же Ной начал действовать. Живая подлинная вера всегда проявляется делом, ибо вера без дел мертва, как говорит Писание. Вот почему о Ное сказано: «И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал». Это было результатом его веры. Апостол Петр в своем послании говорит нам, что Ной был проповедником правды. В течение строительства ковчега он проповедовал, предупреждал и призывал людей к покаянию. Но заметьте, что Ной не только словом проповедовал, но также и делом. Каждым ударом молотка Ной говорил: «Я верю Богу», вне всякого сомнения, что люди смеялись и издевались над Ноем, когда он строил ковчег. Ах, какая глупость, какой абсурд! Что, собственно говоря, строит этот старик? Неужели он действительно верит, что Бог истребит мир водою? Да, своею верою он осудил весь мир, но люди его не слушали. Они не обращали на него внимания, считали его за безумца. Вряд ли Ной и его три сына сами, без посторонней помощи, смогли бы построить такой огромный ковчег. Но что же случилось с рабочими, со столярами и с плотниками, которые помогали Ною? Иисус говорит: «И пришел потоп и погубил всех». Когда строился ковчег, люди ели, пили, женились и выходили замуж, не обращая внимания на предупреждения и проповеди Ноя. Но когда начался потоп, то эти строители погибли со всеми другими, несмотря на то, что участвовали в постройке ковчега, который спас Ноя и его семью. Почему? Почему они погибли? Разве они не строили? Да, они строили, но без веры. Быть может, и ты из тех, которые помогают строить ковчег, думая, что своими добрыми делами ты спасешься. Нет, мой друг, спасение дается не по делам, а по благодати через веру. Это Божий дар, говорит Слово Божие, не от дел, чтобы никто не хвалился. Дальше сказано, что дети Божьи являются Его творением, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Недобрые дела спасают, но в то же время подлинная вера всегда производит, то есть сопровождается добрыми делами. Ной строил ковчег, потому что он верил Богу. И вот как Ной некогда призывал грешников к покаянию, так и мы призываем к покаянию и к вере тех, которые еще не приняли Иисуса Христа. Пока еще не поздно, пока двери ковчега спасения открыты. Умоляем вас, покайтесь и веруйте в Евангелие. Ной поверил Богу и сделался наследником праведности по вере. Ты тоже, мой дорогой друг, можешь сегодня получить полное прощение и быть спасенным, возлагая всю свою надежду на Иисуса Христа. Да, Бог и сегодня говорит, что сказал людям до потопа: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть». Отдайся Христу сейчас, пока еще не поздно. Он сам стучит у двери сердца твоего и просит войти.
0: Наша программа подошла к концу. Пишите, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!